0: Шутки Перси. Это такие музыкальные шутки. Шутки Перси. Ну или очень веселые песни. Шутки Перси. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки Перси.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: То ли больше нет, нет больше то ли... Он стоял в грозу с пирсингом в носу, одет в чистом поле. Даже напеть не смогла. Бедный Толя, помянем.
3: Через пирсинг лупануло чувака, прикинь. Не заземлился просто.
1: Два зэка летом в Адлере, два зэка летом в Адлере решили искупаться, отдохнуть. Татуировки прятали людей на пляже, чтобы не спугнуть. Но звезды, тем не менее, чуть ниже их под плавками не скрыть.
3: Ты поняла, да, что?
4: Ну, тот, кто сидел у них на коленях, звезды, вот я так могу сказать.
2: Я же еще таких не знаю, ты же с зэками дружишь. Тебе виднее.
0: На Юмор-ФМ.
1: Живет в белорусском Полесье Саид Аль-Махмуд конголезец. Есть люди с Мали и Ирака, стремятся в Европу, однако. Пшенахрен, пшенахрен, пшенахрен. Так с Польши кричат, так с Польши кричат.
2: Если тебе будет грустно, значит, в руки пульт и выключай комеди-клаб.
1: Мало так мало осталось, отвлекся Равин. Фрезеровщик остался без пальцев рук, а еще частично утерян слух, в связи с чем у него речевой недуг, но как сумел, на гитаре сыграл, спел.
4: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
5: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Как говорят у нас в дизайн-бюро, жираф – это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира.
2: Муж с восторгом говорит: жена, дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Он говорит: да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Молодец.
3: Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит: здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит: около 20 лет. Она говорит: 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит: ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит: а вы курите? Она говорит: нет, разумеется. Он говорит: а небоскреб у вас есть? Она говорит: нет. А я и курю, и небоскреб мой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы вообще-то в курсе, что большинство пищевых отравлений начинается со слов «Да чего ему там в холодильнике сделается?»

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину, говорит Елена Сергеевна, вы хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске о ребятах и зверятах. Биолог Павел Голосков предупреждает, в вас может влюбиться лось. Это касается грибников и ягодников. В лесу продолжается осенний гон. Многие сахатые уже нашли себе невесту, но еще есть одинокие лосиные сердца, которые бродят и кричат, и стонут. Присутствие в лесу самки лось определяет в том числе и по шагам. Поэтому грибники и ягодники, издавайте в лесу побольше звуков. Разговаривайте, покрикивайте, хлопайте в ладоши, чтобы ваши шаги жених не принял за поступь долгожданной невесты и не побежал с вами знакомиться, предупредил Голосков. На Аляске в национальном парке Катмай в очередной раз выбрали самого толстого медведя. Им стал самец по кличке Бэкпэк, что в переводе означает «рюкзак». Мишка всегда был тощим медвежонком, у него болела лапка, поэтому он ездил у мамы на спине, и от этого такое прозвище – «рюкзак». Потом, значит, рюкзачок возмужал, подрос и стал самым толстым. Не по весу, взвесить их довольно сложно, а по голосованию подписчиков Катмай. Я вот, знаете, думаю, что 100% голосовали из-за клички, потому что у ближайшего соперника кличка, но супер скучная, 910-й. Ну что такое 910-й? То ли дело рюкзак.
1: Хорошие новости.
0: В Британии чуть не случился транспортный коллапс. Несколько поездов на линии Лондон-Кент отменили из-за нашествия постельных клопов. Их обнаружили машинисты. Один даже требовал защитный костюм, но, увы, в депо его не оказалось. Кровососы были обнаружены и на сиденьях, и в личных вещах. Два рейса отменили, но один состав все же вышел. И его тут же окрестили «Клоповый экспресс». Пассажиры не пострадали, говорят транспортники. Но это не точно. Как хорошо, что мы не едем в Лондон в ближайшее время. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 1653 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16 копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Фу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Свою первую годовщину диеты Людмила отметила в тесном кругу хула-хупа.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
3: А наша вяжет.
4: И неплохо вяжет.
3: И отличные, кстати, веники.
5: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
3: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
6: Вяжем веники!
5: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
7: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
3: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте «Свяжем и покажем веник.мити».
8: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
9: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
8: Своими глазами увидеть карася, сома и судака в естественной среде обитания.
9: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
8: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
9: А на десерт более 200 видов речной тины, ряски и камыша.
8: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
9: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
8: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
9: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
10: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
11: Мама, мама, я хочу Тарасика!
12: Тарасик – инновационное детское питание.
10: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
11: Тарасик!
12: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
10: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
12: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
10: Продукты «Тарасик» содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
12: Ваши дети полюбят Тарасика.
11: Тарасик!
12: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
0: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ.
1: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
2: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом. У меня жена психолог. Я ем с психологом. Сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. То есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг, зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней что-то типа «Привет, там я Дима, как дела?» Она говорит «А я тебя вообще по-другому представляла». Я даже знаю как.
3: «Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения».
2: Спасибо большое, у меня на этом все.
0: Это большой стендап. На Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как говорят у нас в офисе, хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: FM. Классика жанра. Анатолий Трушкин.
1: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали, спрашиваем, где золото. Нам говорят, кто же его знает. Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу, жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница, Серна-Львовна Трифовая, за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка, дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5. Без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали. Они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки. Билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полчаса свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей. Через полса верну 5000. Падлой буду Абдула. Интересно, вернет мне деньги Абдула или нет?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116774670761, город Москва.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Юмор-ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Новый мэр не только пообещал гражданам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как именно он будет выглядеть.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити Криминалити.
3: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и другие известные персоны. Как раз сейчас мир и японский писатель Харуки Мураками застыли в ожидании. Вот-вот должны вручить Нобелевскую премию по литературе. Оказывается, Нобелевка для Мураками – это все равно, что Оскар для Ди Каприо, которому пришлось много-много раз номинироваться, и он, в конце концов, получил, слава богу, Оскар. Вот писателю уже 77 лет, его знает весь мир, но каждый год награда достается кому-то другому. И сейчас букмекеры оценивают шансы японца 14-1. Возглавляет же список Цан Сюэ, китайская писательница, чьи книги вы вряд ли читали, вот ее шансы сейчас оценивают 10-1. Имя нового лауреата объявят уже 8 октября. Дайте Ди Каприо, то есть Мураками, уже Нобелевку, чуть не сказала Оскар. Продюсер Виктор Дробыш предложил отправить на международный конкурс интервидения от России певца Филиппа Киркорова. Ему продюсер не нужен, он самый лучший продюсер самому себе. Если с песней не сильно катит, он рейтинг поднимет чем-нибудь другим. В ту дверь зайдет, не в ту, объясняя свой выбор Дробыш, и говорит, что это опытный болгарский перец. Нет, все так, конечно, не будем оспаривать, но разве это конкурс не для молодых исполнителей? Или вечно молодые тоже сойдут?
1: Хорошие новости.
0: В сети обсуждают Илона Маска, который за один день стал холостяком. Он расстался с матерью своих 4 детей Шивон Делис. Так-то не в первый раз. У Маска 14 отпрысков от разных женщин. Но что характерно, это случилось как раз после того, как российская актриса Вера Сотникова разместила в запрещенной соцсетке ИИ-генерацию, на которой она с Маском идет по красной дорожке. Вера написала, что была бы прекрасной парой для Илона, потому что они оба умные и красивые. «Мы бы с ним вместе мечтали о полетах на Марс», заявила она. И вот, буквально через пару дней Маск уходит от Шивон. Совпадение? Не думаю. Хороших новостей много не бывает. Через час очередной выпуск. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомни, если женщина тебя простила, значит, ей от тебя что-то нужно.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья. А давайте устроим маленький эксперимент. Вот кого вы представляете в первую очередь, когда слышите Бетховен? Если большую, смешную, лохматую собаку, то в этом выпуске «Шутить изволите» про великих композиторов вас ждет много нового и интересного. С Бетховена и начнем.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в Дрездене знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бетховен слушал довольно посредственную оперу «Леонора», написанную композитором Пайером. Спектакль закончился, стихли не очень громкие аплодисменты. Пайер подошел к Бетховену и поинтересовался, что тот думает о его произведении. Бетховен ответил: «Это прекрасная опера. Она настолько мне понравилась, что я, пожалуй, напишу к ней музыку». Однажды к Вольфгангу Амадею Моцарту обратился молодой человек. «Маэстро, как мне написать симфонию?» «Что вы, юноша? Вы еще очень молоды для симфонии», — ответил Моцарт. «Начните с чего попроще. Например, с баллады». «Но сами-то вы сочинили симфонию, когда вам было 9 лет». «Да, сочинил», — согласился Моцарт. «Но я ни у кого не спрашивал, как мне это сделать». Однажды Иоганн Себастьян Бах играл на органе одну из своих прелюдий. Его ученик стал бурно восхищаться исполнением. «Как вам это удается, учитель?» «В этом нет ничего сложного», — ответил Бах. «Просто нужно нажимать нужные клавиши в нужное время».
0: «Шутить изволите».
1: Что ж, пришел и мой черед нажать на нужную клавишу и отправиться на поиски новых забавных историй. Скоро вернусь. Ваш Михаил Полицеймак. Так, а где же клавиши-то? А, вот же она.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
3: Водить научите?
4: Юра Борисов.
5: Иван Янковский.
6: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
7: А где тормоз? Стойте!
8: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
15: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На Челябинском тракторном заводе у рабочих была гайка на 12, ключ на 11 и железная сила воли.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Мама, чё за матч сегодня будет, а? Вообще, просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развёлся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
3: Ты? Да. Нет, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да? Не звонила ни в коем случае. Вообще. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, да, вес там,
2: эти
3: все вещи. А сегодня матч.
2: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был, а? Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
4: А, не, я не видел.
2: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
4: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол, так. Потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
2: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
3: Обозлился, типа.
2: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
4: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
3: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
4: А
3: да.
4: Еще с вами
3: несколько миллиардов человек не смотрят.
4: Да.
3: Но пока живы они были, они ж смотрели.
4: Да.
3: Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
4: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
3: Ладно, давай официанта спросим,
2: давай.
3: Он рассудит.
2: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
5: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол?
2: Слушай,
5: смотрите, давай. Я официант. Так. Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати засыпаю, прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье и первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
2: Понял, а? Все!
4: Подожди, вы серьезно?
5: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще и работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
2: Давай.
5: До свидания.
4: Че, парни, как настроение?
3: Вот,
4: я же говорил, есть такие люди.
3: Ну ладно, Дэн, чё, реально, походу, есть такие люди, Санёк прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
4: Мне это не нравится.
3: Да давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
2: Что тебе нравится?
4: Мне Марвел нравится.
3: Что?
4: Марвел. Ну, понял,
3: Марвел. Да, и куда мы пойдем?
4: Пойдемте на Комик-Кон.
3: На Комик-Кон, да.
4: Там круто, реально.
3: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
0: «Однажды в России». Лучше с Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь — это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: расстояния.
1: Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку «Лох».

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: «Угарный папа».
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает: «Этот большой червяк – папа, этот червяк – мама, этот маленький червячок – сыночек». Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустна, и спрашивает: «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа.
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани: «Как школа?» Дочь отвечает: «Школа как беременность. Идет 9 месяцев. Только начинает тошнить уже на второй неделе». Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит: «Что, на зиму пасетесь?» Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Чувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
3: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
4: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
3: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят:
2: ну вот, сынок, поздравляем, первый раз первый класс, давай там. Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит:
3: пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули. Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно. Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый. Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь. Это даже не эконом.
2: Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели. О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Необычные тенденции обсудим в этом выпуске. В Китае девушки начали покупать себе подставных парней для фото. Они нанимают мужчин-моделей и устраивают с ними фотосессию. На фото есть и романтика, и ссоры, и даже расставание. Часовая сессия в стиле пары обходится примерно в 100 тысяч рублей. В основном это делается, чтобы родня отстала с вопросами «Когда ты уже замуж?». Главное, чтобы не начали детей на прокат брать. Мол, вот ваши внуки. Иначе бабушек ждет большое разочарование. В Германии полные люди устали от того, что могут только смотреть футбол, но не участвовать. Толстяки создали свою собственную футбольную лигу. Играть в ней могут мужчины и женщины от 100 килограммов и выше. Кстати, чтобы не терять вес после каждого матча, игроки едят фастфуд и запивают пенным. Вот этот вот спорт – однозначный лайк. Сейчас бы баварскую колбаску.
1: Хорошие новости.
0: Ну и тоже в Германии ученые выяснили, что эйджизм, то есть насмешки над старостью, продлевает жизнь. Специалисты 15 лет наблюдали за старением 800 человек. И те, кто относился к преклонному возрасту с иронией и пренебрежением, в итоге жили дольше. Ну а те пенсионеры, кто принимал старость как само собой разумеющееся, те жили недолго. Ну а самые живучие – это те вредные пенсионеры, которые считали себя исключениями из правил. Теперь вы знаете секрет долгой жизни. Ну а я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: Ой, внуки приехали.
3: Бабуля, а сосиски есть?
2: Есть. На сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
4: А они сочные?
2: Еще бы. Я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
3: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
2: Оставайтесь. Внуков много не бывает.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
9: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что не на пользу родине. Мужик пишет: Михаил Николаевич придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжаете из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложено. И не поленились на дне Красного моря выложить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Какой настрой сегодня будет твой? Тарарарнис. Скучно у нас со мной?
10: Папа, что это за песня?
11: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
10: Это которым можно настроение менять?
11: Угу.
10: И на рюкзак вешать?
11: И не только.
10: Пап, нам пора в «Перекресток».
11: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
12: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-003-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
13: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
14: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
13: Фандей. Для всей семьи.
14: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: С криком «Так больше не может продолжаться! Пора что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
4: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит... Скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Это происходит с каждым однажды. Несколько секунд и все.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Давай, Надежда, твоя песня.
1: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
3: Ой-ой-ой!
0: Ой-ой-ой!
1: Второй день рождения, да?
0: Побежали бомжи в разные стороны, что на ужин у них орлы или вороны.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Нюша, давай!
3: Когда своих не станет, я буду ходить волосами других людей и с волосами их детей. Кошмар!
0: Надь, давай ты.
1: Просто подай на лужайке козу, козьим молоком на заре насладись. Вымя у козы точно где-то внизу. Ты в том, что не козел, а коза, убедись.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Помню, ты с секретаршей ко мне нанялась. Наша дружба с тобою тогда родилась. До 6 в кабинете я честно тружусь. Ну а после 6 я с тобою дружусь. Это дружба, подруга твоя и моя. Принеси мне, подруга, еще кофея. Этот милый секрет от супруги-то я. Продолжается дружба твоя и моя.
1: Получается, он изменяет ей.
0: Ну, получается, да. В принципе, секрет просто. Нюша, ты.
1: Никаких секретов, секретарши.
0: Да.
3: Редька, Редька, Редька, кусаю с краю, Петька, Петька, Петька, он друг Чапаю, песня, песня, песня, о чем не знаю, детка, детка, я просто угораю.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
2: Шутки-песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального мужика.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой. Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Она говорит: давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он. Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы, и через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу, он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке, он зашел, там шикарный дом. Он говорит: а как ты достиг такого? Он говорит: ну, давайте я покажу. К окошечку подходит, он говорит: посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит: да, дорога классная. Он говорит: 10%. Он говорит: да, молодец, хорошо устроился. Через пару лет приглашают его в Россию, тот приезжает, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну, просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит: а как ты как достиг такого? Он говорит: ну, пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит: дорогу видишь? Он говорит: да нет, только мусор. Он говорит: 100%.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая, лепота.
15: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный, удобно, надежно, безопасно и гарантия

Power FM. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ».

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я уже постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем, очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете, я узнал, почему за меня не надо выходить замуж, она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит: кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. То кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
3: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Умирающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! С вами Юля Деточкина. Знаете ли вы? Вот такой девиз у этого выпуска хороших новостей. Оказывается, в России насчитывается 50 населенных пунктов, названия которых состоят всего лишь из двух букв. Об этом сообщили в Росреестре. Например, у нас 12 ям. На самом деле ям на дорогах гораздо больше, чем 12. Это просто населенные пункты с таким названием. Есть еще 10 поселений под названием Яр, 4 Ик и 3 Иб. 2 Еи и обе в Краснодарском крае и пара Уков. Но самое редкое – это поселок Яя в Кемеровской области. Наверное, Яя – это что-то на немецком. Я. Молодые россияне подсели на женщин постарше. В народе таких называют милфы, что расшифровывается как «женщина бальзаковского возраста». Каждый третий пацан мечтает именно о такой. Мужчины в возрасте 20-30 лет ценят опыт, уверенность, ментальную зрелость и искру в отношениях, а не только красоту. Вот так говорят аналитики. И чтобы шарлотку хотя бы могла испечь. Какая же бабушка без пирожков?
0: Хорошие новости.
1: А еще оказалось, что самый нелюбимый день недели у россиян вовсе не понедельник, а воскресенье. Аналитики провели исследование и выяснили, в какие дни россияне чувствуют максимальный прилив силы, что влияет на их работоспособность. Оказалось, что большинство не любит воскресенье, потому что тревожится о грядущей рабочей неделе. А самый любимый день, конечно, пятница. В любой день недели на Юмор-ФМ для вас звучат хорошие новости. Включайте и не уходите далеко, а то пропустите что-нибудь интересненькое.
0: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
5: Реклама.
6: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
7: При покупке масла Вольф в сети автоцентров Мир Масел замена бесплатна. Мир Масел. Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска.
8: Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
9: Йоу! Район проснулся. Город в движении. Лови в тарелку мое сэр.

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Осень умеет удивлять. Новый G-Land тоже. G-Land G6. Теперь с полным приводом. 150 лошадиных сил, 7 ступеней и 6 режимов движения. Испытайте новинку на тест-драйве в G-Land Saturn. Челябинск, Молодогвардейцев 2.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
4: Юмор-ФМ. Хорошие новости. Время местное.
5: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Те». Сегодня по всему миру отмечают необычный праздник – День хлопка. Его учредили, чтобы напомнить о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. Из хлопка делают постельное белье, медицинские принадлежности, бытовой текстиль и, конечно, одежду, которую все мы носим каждый день. Кстати, еще сегодня отмечают День вспоминания про теплые вещи. И хотя на Южном Урале сегодня стало чуть теплее, а во многие дома уже начало поступать отопление, их стоит держать наготове. Ведь уже через неделю синоптики вновь обещают похолодание. 14 и 15 октября днем ожидают не выше плюс 5 градусов. Помогает согреться и физическая активность. И почти половина челябинцев признались, что хотели бы заниматься физкультурой прямо на работе. Исследование провел один из крупных порталов по поиску вакансий. За физкультуру на рабочем месте высказались 45% опрошенных. При этом есть такие практики только у 6%, а 1% рассказали, что физкультура у них на работе обязательно. Впрочем, чаще челябинцы сами устраивают себе перерывы на разминки. 20% делают это каждый день, а треть горожан – время от времени. А чтобы в здоровом теле был и здоровый дух, для горожан запустили новый чат-бот в мессенджере Макс. Он называется «Выдохни» и посвящен психологической поддержке. Новинка дает круглосуточный доступ к упражнениям от психологов, аудио и видеоматериалам. При этом горожанам напоминает, что чат-бот не может полностью заменить консультацию специалиста. Для этого в Челябинске работает единый круглосуточный номер 735-02-18. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
4: Реклама спонсора.
2: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
4: Всегда хорошие новости.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи? На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
14: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, активнее выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания. Юмор ФМ.
0: Шутки шоу. На Юмор ФМ. Шутки шоу. Шутим, играем, разыгрываем. Шутки шоу. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
2: Так, сразу предупреждаем, друзья, если в какой-то момент в прямом эфире мы перейдем на томные интонации, не удивляйтесь, наш рабочий свет сегодня предлагает нам в студии МРФМ интимную атмосферу.
3: Только атмосферу и ничего больше.
2: И только свет. Доброе утро всем, кто настроен на волну МРФМ, друзья. С этой самой минуты здесь, в студии Шутки Шоу. Ольга Мажара, Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодро, Антон Юрьевич Бурный. Тоже здесь, просыпайтесь, улыбайтесь и кайфуйте, потому что у нас будет классная компания.
2: Роман Юнусов появится, классика жанра также в планах. Биг стендап, ну а еще раньше здесь наш фирменный пародийный проект, имя которому не реклама.
3: А пока ловите наши любимые традиционные, добрые,
2: бодрые.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
5: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
4: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
6: Ты не пройдешь!
4: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые, пыли, влага, звука непроницаемые. Про них еще говорят.
7: Ну, это прямо волшебство какое-то.
4: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
6: Ты не пройдешь!
4: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал «Гэндальф».
6: Бегите, глупцы!
4: На сайт «Гэндальф.стоп» и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
6: Ты не пройдешь!
8: Хватит переплачивать за мобильную связь! Пришло время недоплачивать!
9: Какофон. Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
10: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку, мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно? Алло, алло.
9: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
10: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
9: Перезвонят. Куда они денутся?
11: Какофон.
12: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
13: Элитная польская косметика.
12: Кечма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
13: Польская косметика.
12: Кечма!
13: И ваша красота сводит с ума.
12: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
13: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
12: Кечма! Я вся горю.

0: Тема жара. Юмор-ФМ.
1: Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Хотим с вами о грехах поговорить. Благо о бытовых. Да, сегодня о бытовых.
2: Отпускать не будем, если что.
1: Ну, попробуем, если получится. В общем, какой такой, ну, скажем, мелкий бытовой грех вы совершаете, может быть, даже на ежедневной основе, и вот за что вас можно выгнать из собственного дома?
2: Да, вот есть у нас коллега, которая ненавидит мыть посуду, и она просто до последнего собирает. Грех? Грех.
1: Грех. Мелкий, мелкий.
2: Мелкий.
1: Бытовой? Бытовой.
2: Да. Вот у меня, кстати, наверное, нет никаких грехов. Я сначала подумала, а потом пришла к выводу, что, наверное, есть грешочек один.
1: Так.
2: Я люблю иногда стирать в 5 утра. Это грех, но никто еще не жаловался.
1: Вот это, соседи, может быть, посчитают это грехом, а так ты в целом вольна делать в своей квартире все что угодно. Плюс ко всему, первый этаж, снизу ты точно никому не мешаешь.
2: Однозначно, а сверху еще никто не живет.
1: Да.
2: И сбоку у меня нет никаких соседей.
1: Вот видишь, как замечательно.
2: Просто, поэтому...
1: А стиральная машинка есть. И что, и простаивать?
2: Ну и супер же!
1: Я вот пыль не люблю протирать, я часто в этом признавался, но в целом, наверное, это может стать аргументом, по которому можно меня выставить за дверь собственного дома.
2: Ты как моя мама, она любит говорить частенько, а что, пыль лежит, и я лежу.
1: Ну, отлично, все, спасибо маме за отмаз. 915-0303-567, дверь веселого чата открыта для вас с этой самой минуты, пишите свои варианты, ждем. Ну и начинаем делиться с вами активно юмором.
2: Биг стендап на Юмор ФМ.
1: Лилия Аверина в эфире Юмор ФМ.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
3: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка, сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец... Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье». А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый. Но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби. Настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи. Там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит «Сыр!». Вообще, есть неадекватные родители. Я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, BDSM-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы вдруг поняли, что жизнь не так уж плоха и в целом налаживается, все, больше не пейте.

0: Мелкие бытовые грехи сегодня с вами обсуждаем, причем те, за которые вас можно выставить из дома. Вот такое усложнение задачи. Сергей из Рязани написал следующее: откладываю будильник на 5 минут.
1: Это, видимо, у вас кота нет или собаки.
0: Нет, но это же как в какой-то момент заканчивается, правильно, Сергей?
1: Ну, когда-нибудь, да, однозначно.
0: Вы сейчас там переложили, он прозвенел, так сейчас отложу. Еще.
1: Руслан вот написал, что не моет кружку после того, как выпьет чай, а вот выгонять меня из квартиры не надо, там тепло. А это вам повезло, это хорошо, когда в квартире тепло. Не всем, как выяснилось, еще дали.
0: Да, а немытая кружка, это же есть замечательное выражение. Больше грязи, шире морда. Сергей пишет, ох, как много таких моментов всего и не перечислить. Сам не понимаю, почему меня до сих пор не выгнали. Например, я никак не могу запомнить порядок расположения ложечек в лотке. И просто кладу их в кучку. И самое страшное, это кожурки по полу после поедания семечек.
1: Слушайте, ну это кошмар.
0: Сразу вспоминается
1: кучка.
0: Шутка сразу вспоминается, да? Что до женитьбы Антон и не знал, что можно поставить молоко в холодильник неправильно.
1: Вот Геннадий, кстати, говорит, что его можно, видимо, выгнать за то, что решил быстренько приготовить что-нибудь и использовал всю посуду.
0: Это, мне кажется, супер по-мужски вообще.
1: Потому возможно.
0: Многие дамы жалуются на то, что когда мужчина их благоверно начинает готовить, ну, кухня превращается в нечто просто.
1: Есть такие женщины. Но это не я, конечно, но в целом же есть такие женщины.
0: Конечно, не ты. У тебя есть аэрогриль, Оля.
1: Конечно.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Ну, а прямо сейчас встречаем Андрея Миронова в классике жанра на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ. Классика жанра. Андрей Миронов.
3: Режиссер сдает картину, поздравляют, жмут руки где-нибудь в канун Нового года. Ну, говорят, вы знаете, вот эту вот центральную сцену, вот эту вот, на пляже, это хотелось бы переснять. Он говорит, как, что, где, куда, где, кругом зима. Ну, дорогой мой, чего зима? Не мальчик, не первый год работаете в кино. Будьте любезны, возьмите и переснимите. Сопротивление бесполезно, режиссеру ничего не остается сделать, как действительно где-нибудь в конце декабря месяца, в канун Нового года, снимать эту жаркую пляжную летнюю сцену. Как это происходит? Колонна кинематографистов выезжает куда-нибудь на заснеженный берег Москва-реки, река, естественно, подо льдом, в надежде отколупать лед, увидеть что-то похожее на море. -23-25 градусов мороза, 1.5 метра снежный покров, но все равно режиссер синего цвета, охрипший, осипший, в руках у него мегафон, рядом совершенно синий кинооператор, примерший к тележке, значит, мотается, ставит кадр, огромное количество людей, которые бегают, кричат, машут руками, значит, атмосфера жуткой деятельности, режиссер, значит, конструирует эту жаркую пляжную летнюю сцену. Он говорит, товарищи, я прошу максимально снег не помочь, солнце сухой, дни короткие, мы быстрее, значит, начнем, быстрее кончим. Значит, мы сейчас с оператором, оператор Коля, займемся кадром, артисты и массовка пусть греются. А в автобусе, значит, я всех позову. Значит, Коленька, это 300 метров берега, вот до той спасательной будки, засыпьте мне весь снег песочком, сверху набрасывайте песочек, опилочки, легкая желтизна такая, все, что есть желтое, бросайте. Товарищ, свободные, колите, отгоняйте лед от берега, отгоняйте лед от берега. Не важно, что вода стоит, будем шебуршить палками, не важно, отгоняйте лед от берега. Значит, на спасательной будке тоже вижу снег, засыпьте мне всю будку песком, пусть будет бугорок, даже красиво. Коля, одинокая березка на берегу в кадре. Такая, хорошо, вот левая часть, левая в кадре. Левая часть, сбейте сосульки. Клейте листочки полиэтиленовые зеленые. Товарищ свободный, колите, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоня быстренько. Массовка, все 50 человек. Точнее, никто не прячется. Все получили талоны, все выползаем, товарищи. Все сюда, пожалуйста. Я прошу, все 50 человек, товарищ, лысенький. Будьте любезны, я прошу сюда, пожалуйста, товарищ. У вас внешность колоритная. Будьте любезны, сюда, пожалуйста. Под автобусом тоже холодно. Сюда, пожалуйста, я прошу. Вся массовка, точнее, все 50 человек. Быстренько разделись. Ну, быстренько до трусов разделись. Жаркая пляжная летняя сцена. Значит, я просил трусы, плавки, купальники. Я предупреждаю. Товарищ, товарищ, вот это не плавки, вот это плавки. Едь так, товарищ, быстренько, мне нужно 5 человек, такие спортсмены. Есть атлеты, такие тела, чтобы было приятно посмотреть. Вот на ваше тело хорошо приятно смотреть. Вот, да, вот вы атлет, хорошо. Нет, значит, вы атлет, но вы синий, в сторону, пожалуйста. Вот, значит, вы. Ближе к воде будете играть в волейбол. Такая пляжная группа спортсменов, играющих в мячик. Как будете играть в мячик? Покажите. Ну, подкинь, нет, что ж так скрючились, так жалко, что такое, да? Подкинули мячик, спортсмены, опять убегает, да? Товарищ лысенький. Будьте меня сюда, пожалуйста, я прошу вас. Вот эта вот группа, отдаленно напоминающая интеллигенцию, будете играть в карты. Такая пляжная группа профессионалистов, играющих в карты. Как будете играть в карты? Ну, элегантно, пулечку в карты. Ну, в карты. Стоят, в карты не играют. Садитесь, играйте в карты. Остальная массовка легла на полотенце. Точнее, я просил не под полотенце, я просил на полотенце. Жаркая пляжная летняя сцена. Товарищ, снимите ушанку из-под соломенной шляпы. Это же пляж, а не сумасшедший дом. А это же у меня курортник в плавках и в валенках с транзистором. Это же не психушка, это здравница. Ну что ты зарылся, самоубийца, там же лед внизу. Я ж тебя до весны не отрою. Никто не зарывается, курортники. Все лежат на поверхности. Ребята с мечом, кто такой, она? Откинь мячик, дистрофик, на тебя страшно смотреть, а? Ближе к воде. Вот товарищ с картами убегал, а сейчас втянулся. Хорошо, очень художественно. Так, можно снимать. Быстренько артиста в кадр. У меня отдыхающие стынут. Артиста в кадр, быстренько сюда. Так, можно снимать, приготовились. Аппаратная, кадр синхронный. Аппаратная, мотор. Начали. А стоп! Что там за лыжник на втором плане, а? Ну откуда этот ненормальный с семьей на лыжах, а? В декабре на лыжах, психопат. Приготовились. Аппаратный мотор. Начали. Героиня подходит к герою, заигрывает с героем. Хорошо, не притоптывай. Дальше бежит Люсенька к воде. Панорама, средний план, ног не видно. Подбегает к воде. Лед отгоняй ногой, лед отгоняй ногой. Хорошо. Зачерпывает воду в купальную шапочку. Это же комедия. Ну, бежит обратно к герою. Подбегает к герою. Ну, сзади, любя, льешь из шапочки на героя. Ну, Лида, быстрее поливай. Вода замерзает, ей-богу. Ну, герой, ну что ты сидишь?

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Автомобиль «Dongfeng Mage» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» — лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
12: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
11: Да, хорош. Мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет.

0: официальный сервис, так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
1: Машина на года, сразу видно.
0: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Юмор ФМ. Шутки и песни. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
7: Я, может, человек и суеверный, но от 13-й зарплаты не откажусь.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Мы выясняем, какой такой, в общем-то, бытовой грех вы совершаете на ежедневной, может быть, основе, и за что вас можно выгнать из собственной квартиры.
1: Ну, не то, что мы прям вот опозорить хотим, но вдруг вы найдете, людей, которые вас понимают в этом.
0: Да, все шутки ради, что называется. Вот чем мы тут занимаемся. Вадим написал в веселый чат: бытовых грехов нет, я идеален. И скромен. А вот за эту раздражающую идеальность, наверное, и выгонит.
1: Ага. Слушай, Альберт примерно об этом же написал. Говорит, я в бытовом плане идеален. Я мою, стираю, пылесошу, глажу, заворачиваю. А что вы там заворачиваете? Протирает, выжимает. Если существует бытовой рай, то там для меня приготовлено самое почетное место.
0: Да-да-да. Интересно, да, последовательность данных действий, да? Мою, стираю, пылесошу, глажу, заворачиваю.
1: Да, протираю, выжимаю.
0: Протираю, выжимаю.
1: Просто обалдеть! Как повезло вашей жене.
0: Хочется глазами теперь, Альберт, вашими взглянуть на быт. Очень интересно стало. Марина пишет: я бы выгнала дочь за то, что во время уборки она убирает вещи с одного стула на другой и не моет под ковром. А я дева.
1: Слушайте, я вот дева в асценденте, и с недавних пор у меня появился ковер. Я так радуюсь этому, меньше мыть.
0: Вот, пожалуйста, вот. Дева, которая тоже не моет под ковром.
1: Я в асценденте дева, а тут, видишь, целая дева.
0: 915-0303-567, друзья, двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Пишите, сообщайте нам, рассказывайте о своих мелких бытовых грехах, ну и за что вас можно выгнать из собственной квартиры, как считаете?
2: Если хочешь танцевать,

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Ну вот не все прям само собой получится. Да, улыбайзер запросто может выбрать вас, но это же вы должны повторить шутку Андрея Рожкова, чтобы заполучить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Но прежде небольшое усилие.
1: Вот там, да, вы должны тоже сделать, а не само собой. Фото появится в улыбайзере.
2: Сайт веселаярадио.ру, именно там можете поделиться своей улыбкой и попасть в число претендентов на суперприз. А это автомобиль за вашу улыбку. Напоминаем об этом.
1: Делитесь улыбками, слушайте Юмор ФМ, ловите шутки. Ну и, кстати говоря, ловите возможность прямо сейчас заполучить фирменный, между прочим, кота-дождевик Юмор ФМ.
2: 229-2909, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас, а пока встречаем Романа Юнусова.
1: Голой штанга.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт. Внимание! Марш!
3: Гол! Штанга!
4: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
6: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
7: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатно. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточните у менеджеров автоцентров.
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталак, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Думали, вафли – это только к чаю?
11: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
12: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
13: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
14: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
15: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
16: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?

0: сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Общеизвестный факт. Все песни «Планета Земля» были написаны про город Воронеж. И у нас есть оригинальные, в общем-то, версии данных композиций. И еще у нас на связи была со студией Елена этим утром.
3: И
2: какой-то вот и вмешался в нашу беседу. Лен, поэтому, если слышите, перезванивайте.
3: Да, 229-2909, код Москвы 495. Между прочим, целый код и дождевик вас ждет. Это же лучшее, что может быть этой осенью.
2: Да, в конце концов, лучше, чем ничего. Пока ждем, в общем-то, звонок от Елены.
3: Если она не позвонит, то играет вся страна. Имейте в виду.
2: Получается, что так. Но...
3: Да, есть Елена. Елена, доброе бодрое.
2: Лен, ну доброе утро.
3: Лена.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здрасте.
2: К вам не пробиться прям. Так, Лен, что будет происходить? У вас есть возможность забрать у нас код «Дождевик». Услышим припев известной композиции. Несколько слов в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все слова расшифровываете верно, называете, забираете подарок. Если вдруг нет, по номеру 915-0303-567 принимаем варианты от слушателей.
3: Да, готовы ли вы?
4: Готово.
3: И мы тогда погнали.
2: Вперед.
0: Песня про Воронеж.
5: Суровый бой ведет ледовая
6: Воронеж.
5: Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей
6: Воронеж.
5: Настоящий
6: Воронеж.
5: Трус не
6: Воронеж.
5: В хоккей. Трус не
6: Воронеж.
5: В хоккей.
3: Елена.
2: Вот такой фрагмент.
4: Дружина.
3: Да.
2: Хоккей Воронеж. В хоккей Воронеж.
3: А что они делают?
4: Играют так. В хоккей настоящие мужчины. Угу. Трус не играет в хоккей.
2: Итого, дружина играет, мужчина играет. Проверяем.
5: Суровый бой ведет ледовая дружина.
3: Попадание.
5: Мы верим мужество отчаянных парней.
3: И?
5: В хоккей играют настоящие мужчины.
2: Мужчины.
5: Трус не играет в хоккей.
2: Ба-ба-ба-бам.
6: Трус не играет в хоккей.
3: А между прочим, все аплодируют Елене, потому что фирменный код и дождевик Юмор ФМ достается вам. Елена, вы будете самой стильной.
2: Лен, поздравляем вас.
4: В Оренбурге.
2: В Выборге.
4: Спасибо огромное, ребята. В Оренбурге.
2: В Оренбурге, ага.
4: Ребята, вы никогда не подводите. От вас можно зарядиться на весь день.
2: Ну вот и мы на приятности напросились. Лен, спасибо вам и за игру. Вам классного дня. Еще раз поздравляем.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 15+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
20: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселоерадио.ру.
22: В Снежинске 10 часов.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Воспитательница детского сада, а чтобы порадовать детей, набила себе на интересном месте три татушки, три тата.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: Добро пожаловать в новый час. Говорим всем, кто настроен на любимую волну. Это Юмор ФМ, здесь шутки шоу. Вот в чем разбираемся. Говорим о грехах. Ну, о мелких. О бытовых. Mm-hmm. И за что вас можно выставить за дверь вашего же дома.
2: Маргарита написала, что у нее есть дурацкая привычка не допивать чай и стакан оставлять в разных местах. Потом, когда слышу от мужа чисто русскую бранную речь, когда он собирает по дому стакан и кричу... Не убирай, я допью. Слушайте, это мило.
1: Это смешно, прекрасно.
2: Ну, главное, что стакану хватает всем. Ну и все нормально. А муж потом соберет, сам помоет.
1: Делитесь своими бытовыми грехами. В веселый чат все можно и нужно отправлять. 915-0303-567. Здесь шутки шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого. Ну и веселого, естественно. Встречайте прямо сейчас для вас. Мы собрали лучшее однажды в России.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в деревне».
3: Вот, все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
4: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
3: Вот здесь, да, я рос.
4: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
3: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать, нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
4: Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
3: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
4: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
3: Кать!
4: Не хочу.
3: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
4: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
3: Давай, что, а как тут, постучаться?
4: Ну, наверное, или... не знаю.
5: Вашу мать, а!
4: Ой!
5: Все, бордель закрыт! Комната через ультрафиолет, как далматинец!
4: Да нет, мы в ПВЗ!
5: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чай не всплыл.
4: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
5: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
4: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
5: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
3: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
5: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Такая ситуация, понимаете? Нет, а с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
3: Да, я понимаю.
5: Но я все равно рада вас видеть, да.
4: Все, давайте мы заберем, вот.
5: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш?
4: Это штрих-код.
5: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
3: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
5: Ладно, что у вас?
4: У нас стаканы приехали.
5: А куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
4: Спасибо, да. Будем ждать.
3: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
4: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
3: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
4: Ну ладно.
5: Ой, извините, что я так долго. Главное, все не зашла, стою такая пу-пу-пу, а что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
4: Да вы в обеих держите.
5: Нет, судорога.
3: А, в правой.
4: Так, подождите, а это не наши стаканы?
5: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
3: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
4: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
5: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
3: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае. Если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть, согласись?
4: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
5: Да, приходите, мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
3: Разбирайтесь, нам не надо, да.
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Среда, 7 октября на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на экватор рабочей недели. День случайных приступов поэзии отмечается сегодня, например.
1: У тебя нет сегодня случайного?
0: Сегодня не было еще.
1: Ну
0: не
1: ладно,
0: было.
1: Так, идем дальше.
0: Всемирный день карате.
1: Больно было.
0: А еще Всероссийский день беременных.
1: Я вот давеча, как ты говоришь,
0: так.
1: Увидела новость о том, что можно до 60 лет женщинам рожать.
0: Да.
1: Но это вот наши ученые пришли к такому выводу.
0: В той же новости пишут, что мужчины способны зачать ребенка даже и в 90.
1: Есть еще время.
0: Да, утешаем себя потихонечку, хорошо. Такой набор праздников, друзья, выбирайте, что больше нравится. Мы продолжаем делиться с вами юмором. И самая брутальная рубрика прямо сейчас случится с нами в эфире Юмор ФМ.
1: Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: В принципе, я могу и не пить. Но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси. Денег с собой не оказалось. И водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ платный.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Еще одна локация, обязательная к посещению, появилась у туристов в славном городе Санкт-Петербург.
1: Что там нужно сделать?
0: Да, можно теперь не только прогуляться по Невскому проспекту, так, заглянуть в Эрмитаж, сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора, но и посетить дом корюшки.
2: Вот это поворот!
0: Да, официально рыбку возвели в культ, можно и так сказать. Прямо на Невском проспекте открыли дом корюшки. Внутри все, соответственно, посвящено главной рыбе этого города. Консервы коллекционные, mm-hmm, с видом Санкт-Петербурга. Посуда, мерч и даже напитки с запахом корюшки.
1: О, напитки, значит, с запахом корюшки.
0: Корюшкевый фреш, да? Корюшка на миндальном. В общем, да, если вам мало стандартных, скажем так, да, достопримечательностей Санкт-Петербурга, вот, пожалуйста, дом корюшки.
1: Но давай будем, не будем далеко уходить от корюшки. Корюшки что хорошо идет? Пенная.
0: Так.
1: Так вот, и, кстати, Беларусь совсем недалеко от Петербурга. В Беларуси открыли пивную баню. Там гостей парят прямо в дубовых бочках с пивом, хмелем, солодом, дрожжами, а потом укладывают спать на свежее сено. И ты спишь, как младенец. Но говорят, что вот такая процедура очищает кожу, положительно влияет на иммунитет, укрепляет его. Взяли, естественно, такую идею в Баварии, угу, там каждый день люди...
0: Естественно, в Баварии.
1: Естественно, в Баварии. В общем, такое пенное спа полезно и для кожи, и для иммунитета, и для настроения. Сеанс, кстати, стоит всего 7 тысяч рублей.
0: Сложность выбора, да, теперь? Куда сначала? В Санкт-Петербург и потом в Беларусь?
1: Да.
0: Либо же через Беларусь в Санкт-Петербург?
1: Нет, смотри, с корюшкой приезжаешь туда, и все.
0: Хорошо.
1: Все, выезжаем.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, как и обещали, угарный папа Гар Дмитриев появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
3: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное – что по этому поводу скажет 5-летний сын? Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
3: Угарный папа.
4: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому жил он долго и счастливо. Платону 7 лет, учится в 1 классе. Мама собирает его утром в школу. «Платон, давай шустрее, иначе в школу опоздаем». «Вот и отлично. Может, хоть сегодня ты сходишь туда без меня?» Сыну Саше 3 года. Ворочается в кроватке, не может уснуть. Мама говорит: «Саша, считай про себя до 10». Саша смотрит непонимающим взглядом и выдает: «Раз, Саша. Два, Саша. Три, Саша».
3: Угарный папа.
4: Ярославу 8 лет. Читают с папой «Серую шейку», доходят до фразы: «Утиный косяк растянулся по небу». Папа спрашивает: «Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк?» «Конечно знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так». Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: «Вероничка, вот смотри. Маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко». Вероника в ответ: «Маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
3: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
5: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Фандэй – для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
16: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
17: ОСАГО в Альфа-страховании.
18: Вот настоящий порядок.
19: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
15: Красота-то какая, лепота.
20: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
21: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
22: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
23: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Горячая новинка авторынка. Новая «Лада Каналья». Под капотом тысячи чертей.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира, друзья, о мелких бытовых грехах каких-то вашим говорим, ну и спрашиваем, за что вас можно выгнать из собственной квартиры. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Наталья написала следующее. «Могу 2 недели не убираться, все будет валяться. Из вещей у меня строится пизанская башня, а потом в один момент, когда появляется желание выдрыть, даже там, куда, в общем, даже клининг не залазит».
1: Ну вот видишь, нужно как-то, видимо, подготовиться морально к этому, что и делает Натали. А вот Владимир написал: «А я не предлагаю благоверный кофе в постель. По молодости как-то опрокинул и услышал, откуда у меня руки растут. И много еще интересного. С тех пор ща».
0: Да, вот она, травма молодости, да?
1: Да.
0: Меня тоже попросили вчера кое-что посмотреть. Я выразил свое мнение, а оно оказалось неправильным.
1: А, серьезно?
0: Да.
1: Не там молоко стояло?
0: Да, больше не надо ничего мне присылать, пожалуйста. Алексей пишет: «Я домой прихожу, уже за это можно меня выгнать. Не приходил бы, не смогли бы».
1: Ну,
0: тоже подход, тоже
1: логично,
0: тактика, тоже
1: логично.
0: Логика, конечно.
1: А вот Ольга написала: «А я люблю громко чихать, прям вот в кайф. Я, кстати, обожаю. Я это делаю всегда с удовольствием. Муж пугается, весь седой. Потом он узнал, что чих — это маленький,
0: удовольствие.
1: Удовольствие, да. И теперь, когда я его зову пошалить, говорит: нет, ты уже начихалась». Смотрите, какой муж, а.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты для вас. 915-0303-567. Единый номер для мессенджеров. Юмор ФМ.
1: Да,
0: и для смс-сообщений. Забыл, как называется смс.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Ну что, дамы и господа, пара десятков минут, окей. И здесь-то появится та самая шутка, озвученная Андреем Рожковым, которая может сделать из вас кого-то богаче на 3000 рублей, а также поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
2: Да, позвоним с вопросом, какая же шутка прозвучала только что, так что вы уж ее поймайте, повторите и заберите 3000 рублей и ту самую путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
1: Немаловажное условие. Ваша улыбка должна быть, обязана быть размещена в нашем улыбайзере.
2: А иначе как мы позвоним?
1: Конечно, бездушной и справедливой машине.
2: Да, поэтому загружайте фотографию, если ее пока еще нет, прямо сейчас на сайте веселое-радио.ру. Быстро, легко и бесплатно.
1: Это тоже немаловажная информация. Ну а прямо сейчас, друзья, в общем-то, будем поднимать свое настроение при помощи лучших миниатюр юмористического проекта «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
5: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
6: Да ну все, блин.
7: А что такое?
6: Да ничего.
7: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где? Йод может дать?
6: Да тебе? Хуже, блин. Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
7: Ну все, все. Ладно, ладно, все.
6: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
7: Ладно, ладно.
6: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
7: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
6: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
7: Не знаю, как.
6: Давай, рассказывай, как дома.
7: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
6: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора. Похожу. Все, блин, ну хожу.
7: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
6: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
7: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
6: Че, поездам же? Показывать.
7: Поезда показывать.
6: А я с этого начинал.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
9: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
10: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Ой, фу, как отвратительно! Уберите это от меня! Что вообще за гадость такая? А, это моя работа!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Примерно такие мысли у половины страны по понедельникам, которые только что озвучил Андрей Рожков. Эту шутку необходимо кому-то из вас повторить, чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Ну и, между прочим, на сайте веселоярадио.ру вы можете наблюдать за тем, как с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер. Мы его сейчас остановим. Там появится одна единственная фотография. Как раз-таки обладателю этой фотографии мы и позвоним с вопросом, какая шутка только что прозвучала.
2: Ну
3: готов,
2: что, все готов?
3: Останавливать?
2: Да, давай.
3: Давай.
2: Три, два, один, улыбайся, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Михаил из города Аксай появляется в нашем улыбайзере. Ему-то мы сейчас будем звонить.
2: Да, Аксай, Ростовская область, если мне не изменяет память.
3: Наверное, не изменяет.
2: Да, и, по-моему, часовой пояс тот же самый. 8 часов 50 минут сейчас.
3: Звоним скорее.
2: Звоним Михаилу, делаем это прямо сейчас.
3: Тридцать секунд на все про все для того, чтобы дотянуться до мобильного телефона, ответить на наш звонок. Сейчас случится соединение.
2: Повторить шутку, озвученную Андреем Рожковым.
3: И все! 3000 рублей ваши. Путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку» тоже ваша. Это я сейчас вот прогнозирую самый хороший исход событий.
2: Да, но пока самый плохой. Нет гудков.
3: Да.
2: Михаил.
3: Михаил. Мы вызываем вас в эфир срочно. Пусть сейчас ваша мобильная связь найдет вас. Так.
2: Какой-то подозрительный звук.
4: Алло?
3: Ага. Вы электронный помощник?
2: Или Михаил?
3: Ну, скорее, все-таки помощник.
2: 30 секунд истекли.
3: Мы сделали все, что могли, позвонили, но... Фотография остается в улыбайзере. Это значит, что можем позвонить еще раз. И хотелось бы, чтобы все-таки в следующий раз не электронный дядя ответил «Алло», а сам Михаил, ну и ответил на вопрос, какая же шутка только что прозвучала в эфире.
2: Ну, а если вашей фотографии пока нет в нашем улыбайзере, ваша улыбка пока там не крутится, не вертится, исправить это можно и нужно на сайте веселоярадио.ру, официальный сайт Юмор.ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой и добро пожаловать в число претендентов на суперприз. Автомобиль за вашу улыбку.
3: Всем удачи!
2: Подробности там же, на сайте веселоярадио.ру. Данный эпизод игры завершаем. Остается только снова раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра
2: продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.
5: Даже в зеркале

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика
1: капучино. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: добрых и счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Комариха укусила алкоголика и битых два часа рассказывала ему про своего бывшего.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: Мелкие бытовые грехи, о них говорим сегодня, и за что вас можно выгнать из собственной квартиры. У нас есть вот тут комментарий, который на всякий случай может быть озвучить анонимно. Ну, мало ли.
3: Какой?
2: Написали нам следующее. Я утром варю кофе, но никогда не успеваю его выпить. Муж считает, что это я для него варю. Не переубеждаю. Кому грех, кому манна небесная.
3: Смотри, а я собиралась сказать, как человека зовут.
2: Да, Татьяна. И сейчас все мужья Татьян немного напряглись, которые с утра чашечку кофе выпивают.
3: Да-да-да, и такой думаю, ой, как она меня любит, какой я у нее просто молодец.
2: 915-0303-567, продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. Рассказывайте о своих мелких бытовых грехах, ну и за что вас можно выгнать из собственной квартиры. Шутки-шоу, все озвучит здесь в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара.
3: И Антон Бурный еще целый час, так и быть, не буду выгонять его из студии. Ну, а для вас тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Прямо сейчас.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
5: Стой, пацан.
6: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
5: Ну...
6: Баранки гну громче.
5: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
6: Хотите, чтобы я платье нацепил?
5: Да.
6: Как вас?
5: Ваня.
6: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
5: Ну?
6: Ну?
5: Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
6: Да как такое вам вообще пришло на ум? Что? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта? Как вас?
5: Ваня.
6: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
5: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
6: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
5: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
6: Ну, ладно. А, да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
5: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
6: Дрянь.
5: Да.
6: Артистка... Дескать, закусила у дела, да?
5: А жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
6: Идея огламуривать Шекспира?
5: Не-а, тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Коротко по именам тех, кто отвечает за юмор. В рамках 60 минутки Сатя появится под занавес часа с ответами на ваши вопросы, разумеется.
2: Еще раньше, кстати, появится Игорь Маменко. И появится он, естественно, с любимыми фирменными анекдотами.
1: Ну а прямо сейчас встречаем поющий и шуткующий дуэт.
2: Тандем.
1: Стас Ярушин, Алиса Чеботина. Шутки-песни прямо сейчас, коротко, смешно и по нотам. В эфире Юмор-ФМ.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Это не шутки, а Бузова в маршрутке. Едет и поет, за проезд передается. И говорят: Ольга, не пойте, певицу успокойте. И так устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная Люся.
2: Я представляю, Оля в маршрутке. Давай, Стас.
1: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.
0: На Юмор ФМ.

0: 5. Я обычный гелий 5.
1: Алюсито.
2: Кулебяка, кулебяка, это что за выкрутасы? Ведь по сути ты огромный, тупо с мясом пирожок. Что придумал? Кулебяка.
1: Назвали же?
2: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
2: Вообще, просто кулебяка. Можно пирожок с мясом?
1: Да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
0: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
2: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи.
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть слова, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы, конечно, слышали, что с 1 октября, да, повышение цен на ЖКХ состоялось. Но вот тут такое, конечно.
2: Какое?
1: Никто не ожидал, по крайней мере, я. Значит, жителям Татарстана внезапно насчитали примерно по 600 рублей за воду для домашних животных. Вот такой пункт в платежке. Вода для домашних животных.
2: Да. А это, простите, отдельный через какую-то пункт, отдельную трубу идет?
1: Мне тоже, да, хотел уточнить. Есть какой-то отдельный стояк для домашних животных или что? Что за вода такая? А, причем, что самая обычная вода обошлась 421 рубль людям.
2: Так, а для животных прям какая-то ионизированная?
1: Непонятная.
2: С золотом, с серебром, с чем там?
1: Может быть, с этим и связан был еще и повышающий коэффициент, который тоже начислили. В общем-то, после жалобы ЖКХ признали свою ошибку, но вот кто-то ошибочно мог и оплатить.
2: Ну, слушай, в любом случае всегда можно сделать перерасчет, поэтому вы там загляните в свои платежки. Вдруг действительно там вы уже оплачиваете лифт для тараканов.
1: Да-да, нет, ну просто само наличие данного пункта в платежке, конечно, поражает.
2: А вот как они понимают, есть у тебя животные или нет?
1: Да, это тоже отдельный вопрос.
2: Они что, прописаны в квартире?
1: Да-да, нужно пропишите, пожалуйста, кота, собаку.
2: Да-да-да, и тараканчиков. А вот, кстати говоря, проговорим о тех, кто прописан в квартире, о детях.
1: Так.
2: И немножечко о воспитании. Сейчас же модно вот это вот, ну, как бы, что нельзя наказывать, запрещать нельзя. Так вот,
1: ну, бежевые мамы и прочие истории.
2: Вот, специалисты выяснили, что дети, которые воспитываются вот в такой парадигме, на самом деле не понимают границ. У них нет границ. Вот что хорошо, что можно. Потому что им, в принципе, все можно.
1: Ничего не запрещают, да.
2: И вот такое мягкое воспитание приносит негативные плоды. Школьники младшего и среднего звена не знают слова «нет». Угу. У них есть только «я», «я хочу», «я могу», «я имею право». При этом они не умеют, ну, вот действительно, скажем так, отвечать за свои слова и нести ответственность за свое поведение.
1: Мы буквально, кстати, вчера это обсуждали. И вот, да, когда человек вырастает, потом. Все в детстве можно было. Угу. А потом жизнь начинает бить по шапке.
2: А, это ты вот про то, как мы вчера зумеров обсуждали за эфиром, да?
1: В том числе, да. Но не знаю, я, конечно, не приверженник такой истории. Как-то всего должно быть в меру.
2: Ну, как-то да.
1: И, в общем-то, маленький человек уже должен знать слово «нет» с детства.
2: И в конце концов, он должен знать то, что он должен делать, а не то, что ему можно и на все есть право. Вот такие мы сегодня, бу-бу-бу.
1: Да. Но вы, конечно, вам виднее, как воспитывать собственных детей.
2: Да. Поэтому мы вам, кстати, вообще не запрещаем, а даже вот категорически настаиваем прослушать прямо сейчас анекдоты в исполнении Игоря Маменко.
1: Вы говорите «Игорь Маменко», мы говорим «да».
0: Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает секретарша. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит, двум козлам, я переводчик.
4: Дочка звонит маме, говорит, мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит, ну ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит, да я знаю, что с трупом делать.
3: Жена приходит домой, муж смотрит хоккей, и рядом пенек грязный такой лежит. Она говорит, что это такое? Он говорит, часы. Какие часы? Покажи. Он сейчас берет пеньком об стенку. Бум! Соседи говорят, ты с ума сошел? Уже 15 минут 11.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Налетел праздник!

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Проверено на себе. Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем обсуждать ваши мелкие бытовые грехи. Ну и за что вас из собственной квартиры можно выгнать. Елена написала в веселый чат, что не любит заправлять постель. Вечером все равно расправлять.
2: Ну, кстати, признаюсь, я перестала сверху еще покрывалом застилать. Почему? А потому что я приду, а дома все равно будет шурум-бурум. Там кошки устроят свою историю.
1: Да и вообще сразу заправлять постель не рекомендуют.
2: Вот.
1: Люди знающие.
2: Поэтому я сразу не просто вот так вот одеялком хоп, и все, и красиво.
1: Даже можешь одеялком сначала не застилать.
2: Ну, минут 20,
1: чтоб полежало немножко, да.
2: Вот это я так и делаю.
1: Профилактика, например, от пылевых клещей, например, это помогает избавиться.
2: Пылевые клещи, кстати, съедаются котами. Ну, мне так кажется. Это так сейчас моя мысль. Вова, 35 годиков, написал нам. Я на работе свое место вот держу в идеальнейшем состоянии. Все по полочкам, каждую пылинку сдуваю, протираю. Коллеги говорят, какой я чистюля. Но знали бы они, какой у меня дома беспорядок, они были бы в шоке. Там есть еще одно слово. Ну, в общем,
1: слушайте, это синоним слова беспорядок, да.
2: Да-да-да-да-да. Но более такое яркое, что ли, из 5 букв, в общем.
1: На букву «С».
2: Да.
1: Вторая «Р».
2: Антон, ну все, успокойся.
1: 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Оставляйте свои варианты. В общем-то, пишите, делитесь, рассказывайте о своих мелких бытовых грехах. Шоу.

0: на Юмор-ФМ.
1: Каждый день, каждый час, каждая минута, каждая секунда приближает нас, друзья, к грандиозному суперфиналу, когда мы наконец-таки узнаем имя обладателя четырехколесного друга. Суперигра «Автомобиль за улыбку» в самом разгаре. Не упустите возможность в этом году забрать у нас тот самый автомобиль.
2: Да, мы хоть сделаем фоточку на фоне автомобиля победителя, а вы можете забрать целый автомобиль всего лишь за вашу улыбку. Просто улыбнитесь и поделитесь на сайте веселаярадио.ру. Как говорим мы здесь на Юмор-ФМ, улыбайся.
1: И катайся. Да. Периодически, с завидным постоянством даже.
2: И регулярностью.
1: Можно так сказать, регулярностью появляются те самые шутки, которые озвучил любезный Андрей Рожков, которые и, собственно, кому-то из вас предстоит повторить. Плюс ко всему, заберете 3000 рублей, ну и путевку в суперфинал суперигры.
2: Делитесь улыбкой, слушайте Юмор ФМ, наслаждайтесь. Кстати говоря, наслаждением сейчас будет делиться и Сатья. С юмором будет отвечать на вполне себе серьезные, важные вопросы.
1: Да, поделится своим экспертным мнением.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
3: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь вольеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же. Только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий напередок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
0: Сатья Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталак, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
0: Реклама. Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
7: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья, о бытовых грехах, мелких каких-то, незначительных, говорили сегодня. Спасибо вам за ваши комментарии, которые вы оставили в нашем веселом чате. Также спрашивали, за что вас можно выставить за дверь вашей же квартиры.
2: Я хочу, кстати, еще один грешок добавить. Давай. От Елены. За то, что я ворчу каждый день. Не моете посуду, разбрасываете носки, хлопаете сильно дверью, громко топаете, пока я дома.
1: Имеете полное право, вы у себя дома, Елена.
2: Слушайте, ворчать, это... Ну, я вот, кстати, тоже постоянно ворчу. На котов.
1: Да прекрасно же.
2: Это прекрасно, когда есть на кого ворчать, и вам никто ничего не ответит, потому что вы собственник этого жилья. Чего ты ржешь?
1: Бедные коты, какой же абьюз у них там дома. Еще раз благодарим вас за оставленные комментарии в нашем веселом чате. В общем-то, зайдите, посмотрите, ознакомьтесь. Будем прощаться потихонечку завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Будут шутки-шоу. Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Пойдем тоже согрешим, что-нибудь сделаем. Там, не знаю, посуду не помоем.
1: Да, начали сегодня с интимной атмосферы. Да, вот под конец эфира Оля уже предлагает согрешить. Далее здесь в эфире Юмор-ФМ Кирилл Горин. Да, мы же прощаемся. Чао, пока.
2: Мяу.
1: До завтра.
0: Юмор FM.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А если мужчина открывает женщине дверцу машины, тут одно из двух. Либо это новая машина, либо новая женщина.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленный пол-литрой, снежной бабой и фотографией в купальнике бабы директора комбината, среднечугуевские кузнецы отлили и выковали бабубу.
2: Бабубу!
0: 25 килограммов чистого чугуна. Сияющая бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю.
2: Бабубу!
3: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
2: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
4: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
3: Производство среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
2: Бабубу! На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
3: Покупайте и... Вас замучили приступы напрасной ревности?
5: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью.
3: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
5: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
3: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
5: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
3: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор. Детектор супружеской верности от Элла!
5: Он развеет все сомнения.
3: Ну, или подтвердит.
2: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
3: От Элла?
5: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.
6: Слышь ты, сюда иди!
7: Это вы мне?
6: Тебе!
8: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
9: Дай телефон, позвони! Ну дай!
8: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
6: Закурить есть?
9: Не-не-не.
6: А если найду?
8: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.
0: На Юмор-ФМ.

0: Да, много улыбок, много радости и много приятных мгновений окружает нас здесь, на просторах самого веселого радио страны. И, кстати, уже как месяц на Юмор-ФМ новый сезон, и теперь у нас еще больше юмора. Вот, например, в финале часа здесь будет рубрика «Шутить изволите», в которой Михаил Полицемака расскажет нам смешную историю из жизни знаменитых людей. Ранее услышим с вами протокол от нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити» все произойдет, а еще обязательно поделимся фрагментами классики жанра. И прямо сейчас вашему вниманию большой стендап у микрофона. С этой минуты Кирилл Горин. Всем доброго настроения. Теперь у нас еще больше юмора.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик Королёв.
2: Всем привет. Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться хочу. Недавно пошла на вечеринку бачаты. Заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила. Там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция, женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать, пошла на курсы танцев. А там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно. Они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму корвалол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически и низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
1: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки «Крепс» усиленный 487 рублей. Утеплитель «Изорок» «Ультралайт» 739 рублей. Монтажная пена «Аусбау» 70 392 рубля. Краска «Флагман» для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным, но вблизи стало заметно, его рука обезображена обручальным кольцом.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Вы будете все вроде бы пассажиры. Я проводница. Ту-ту. И вот вы вроде бы едете в поезде, а я буду проводницей, вы меня просите, спрашивайте, что обычно, просите, спрашивайте у проводника, когда едете в вагоне. Хорошо? Договорились? Только, пожалуйста, погромче, побыстрее, то не уедем сегодня. Поехали. Что обычно спрашивайте, то и спрашивайте. Погромче только, поехали. Погромче. Не ори! Ты только в поезд сел, уже чаю. Ты в поезд сел, не чайник, понял? Когда сама захочу, да тебе принесу. Чего? Белья вообще нету. Тебе чего хватило, беги с этим, пока не отняли. А если просто не мокрый, значит простирный, ложись, прямо под тобой высохнут. Чего? А для тебя чисто было. Встань, убери, что еще, убираться за тобой должна. Господи. Куда? В Василькова? Мы в другую сторону, мать, едем. На обратном пути заедешь. А? Тебе надо? А мне не надо. Когда мне надо будет, тогда тебе открою. Сиди. Как? Это фирменный поезд Антарктиды, без отопления идем. Как? Свет, тебе меня не видно. Ты на голос сиди. Вот он и я. Чего ты хотел? Не слышал? Таможня? Проверь парня. Это у меня этот тест. Если его пройдешь, все, проезжай. А зачем мне радио? Он как ты орешь. Да сделай себе потише, и все. Я и вторым-то еще не стала. Господи, в третьем. Да, вон он чаю допьет, тебе стакан останется. Чего? Я же у тебя не спрашиваю, чего у тебя стоит. Едешь и едешь. Во-первых, я не мужик, а женщина. Ты соображай. 2 часа ночи, где этот водохлёст, который чаю заказывал? Товарищи, кто чаю заказывал? Вставай, расхлёбывай. Вы мне с самого начала из себя вывели. Вас много, я одна. Ты встань на мое место. Встань. Встань, я сказала. Встань, я сказал. Сиди теперь, не нужно мне. Этому невозможно работать, честное слово.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации.

0: И жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
5: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно предположить, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: Ну, на самом деле, стиль может быть разный. Вот, например, в кулинарии тоже. Да, Юлия Деточкина об этом нам и расскажет. Например, как одна прекрасная дама решила сварить яйцо с помощью своего дыхания. А еще в Китае есть кофейня, которая каждый год варит кофе с грибами. С какими именно и сколько все это стоит, узнаем в хороших новостях. А еще напомню, что в финале этого часа нас ждет рубрика «Шутить изволите», где Михаил Полицемак расскажет смешную историю жизни знаменитых людей. И вот-вот на подходе «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити Криминалити.
5: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, и послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и у нас кулинарная минутка. В сети завирусился видос с девушкой, которая решила сварить яйцо с помощью собственного дыхания. Если верить видео, то она везде носила с собой яичко и просто на него все время дышала, а потом якобы хоба, и оно вкрутую. Но не вздумайте переводить продукты, потому что наш человеческий выдох недостаточно горячий, чтобы белок начал сворачиваться. Кстати, эта мадам уже типа готовила курицу, отшлепав ее 23 034 раза. Но если у вас, конечно, много свободного времени и не жалко продукты, можете и курицу пошлепать. Мы не против. В Китае кофейня каждый год осенью варит кофе с грибами. Два продукта – сырный американо с белыми грибами и латте на овсяном молоке с белыми грибами – стоят всего лишь 23 юаня, ну или 300 рублей за чашку. Рекламируют кофе в сети. Сотрудники кафе признаются, что их напиток весьма популярен. В день готовят до 70 чашек. Нет, ну а чем грибной латте хуже, чем тыквенный?
0: Хорошие новости.
1: Эксперт Елена Слынько рассказала россиянам, как отличить старый белый гриб от молодого прямо в лесу. Вдруг вы решили сделать кофе с грибами? Вот вам совет. У молодого боровика шляпка выглядит как полусфера. Поверхность гладкая, упругая и матовая. Цвет у него светлый, кремовый, охристый или светло-коричневый. Старый же гриб с плоской шляпкой. У совсем переспелых экземпляров края загибаются вверх, превращая гриб в подобие глубокой тарелки или воронки, говорит Елена. Как же хочется быть молодым боровиком с охристой шляпкой. Ах, но на самом деле шляпка уже загибается, друзья. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет! В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — Термо-Тартуга. ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают необычный праздник – День хлопка. Его учредили, чтобы напомнить о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. Из хлопка делают постельное белье, медицинские принадлежности, бытовой текстиль и, конечно, одежду, которую все мы носим каждый день. Кстати, еще сегодня отмечают День вспоминания про теплые вещи. И хотя на Южном Урале сегодня стало чуть теплее, а во многие дома уже начало поступать отопление, их стоит держать наготове. Ведь уже через неделю синоптики вновь обещают похолодание. 14 и 15 октября днем ожидают не выше плюс 5 градусов. Помогает согреться и физическая активность. И почти половина челябинцев признались, что хотели бы заниматься физкультурой прямо на работе. Исследование провел один из крупных порталов по поиску вакансий. За физкультуру на рабочем месте высказались 45% опрошенных. При этом есть такие практики только у 6%, а 1% рассказали, что физкультура у них на работе обязательна. Впрочем, чаще челябинцы сами устраивают себе перерывы на разминке. 20% делают это каждый день, а треть горожан – время от времени. А чтобы в здоровом теле был и здоровый дух, для горожан запустили новый чат-бот в мессенджере Max. Он называется «Выдохни» и посвящен психологической поддержке. Новинка дает круглосуточный доступ к упражнениям от психологов, аудио и видеоматериалам. При этом горожанам напоминает, что чат-бот не может полностью заменить консультацию специалиста. Для этого в Челябинске работает единый круглосуточный номер 735-02-18. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
6: Реклама спонсора.
7: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
6: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. «Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик». Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна?» «Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса, для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение в зеркале. После продолжительной паузы она наконец-то произнесла: «Вас не смущает, что я курю?»
0: «Шутить изволите».
1: Услышав эту легендарную историю, лично я выработал железное правило – всегда стучаться перед тем, как зайти в гримерку к известной актрисе. Чего и вам советую. Очень скоро вернусь на Юмор-ФМ с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
10: Основано на реальных событиях.
11: Это будет автомобиль для русских дорог.
10: Иван Янковский, Паулина Андреева.
12: Ничего не говорите, можете испортить.
10: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
13: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал себе жену на час, а потом мужа на час. Целый час сидел, смотрел, как выглядит нормальная семья.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в школе искусств». Специальный гость Леонид Слуцкий.
2: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
3: Ну ты посмотри, все ходит и ходит, ходит и ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
2: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
3: Вы что, не мать Кизиловой?
2: Ну нет, я не мать Кизиловой, видите, я мужчина.
3: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
2: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу, моя фамилия Слуцкий, посмотрите там у себя.
3: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
2: Есть.
3: Да?
2: Угу.
3: Ну, покажите.
2: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
3: Ой, да что? Да. Баланс давайте покажите,
2: ну,
3: давайте.
2: Да. Давайте вам баланс, смотрите, да. Баланс.
3: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
2: Да найду я деньги, найду, не переживайте, не переживайте.
3: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
2: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
3: Да вы что, точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
2: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
3: Да что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
2: Ты нужнее, чем нужна.
3: Кошмар.
2: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
3: Нет, туда пойте. Пожалуйста.
2: Роднее всей родни. Душа моей души.
3: Ну, пока ритма, да.
2: Ну, где же ты?
3: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
2: Ну, например.
3: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
2: Ну, что так все плохо?
3: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
2: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
3: Ладно, дам вам последний шанс, как локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
2: Хорошо.
4: До! Соль!
3: Почти.
4: Ми!
3: Так, соль! Все, нет, Слуцкий, извините, пожалуйста. Никаких денег, вы мне голову, слух разрушаете.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ну как же незачем? У нас всегда есть цель. Вот мы движемся за приятным, за вашими улыбками, за тем, чтобы не грустить, а только веселиться. Не буду говорить про то, что сегодня среда, маленькая пятница, ну и так далее. Лучше напомню о том, что юмора у нас теперь еще больше. И все это для вашего настроения. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, расскажет нам тройку смешных анекдотов. А еще мы сможем впитать порцию детских перлов в рубрике «Угарный папа», которая озвучит нам Гард Дмитриев. Ну и прямо сейчас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Здесь с вами Кирилл Горин, мое почтение, всем хорошего настроения.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Челюсть не воробей. Вылетит, не поймаешь. Хорошо там, где нас нет. И очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов. Зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа. В ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Объявление. Возьмем на работу экстрасенса. Куда обращаться, сами знаете.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Ну и, собственно, это игра «Автомобиль за улыбку». Куда загружать фотографию, я думаю, вы тоже сами знаете. Подсказываю, сайт веселорадио.ру. Просто прямо сейчас заходите на наш прекрасный сайт. Делитесь с нами своей улыбкой в нашем фирменном улыбайзере. И, конечно же, возможно, в будущем мы сыграем уже с вами. Участие в игре максимально бесплатное. И та шутка, которая прозвучала миг назад, возможно, будет озвучена тем, кому мы позвоним совсем скоро. Я в это верю, честно, искренне клянусь, надеюсь. Шутку повторит человек, получит за это 3000 рублей, отправится в суперфинал. А суперфинал, кстати, состоится уже в конце этого года. Финал, в финале года. Очень красиво, конечно, вот такая тавтология. В любом случае, мы переходим к выбору нашего следующего участника и говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Максимально веселая фотография от Виктории Смоленска. Она показывает нам язык и говорит: «Я здесь с вами, звоните мне». Прямо сейчас, Вика, набираю ваш номер телефона. Надеюсь, что вы слушаете Юмор-ФМ. А все, кто хочет увидеть эту улыбку, эту смешную фотографию, заходите на сайт веселорадио.ру. А я пока позвоню Виктории. Номер телефона мы набрали. Теперь нам осталось дождаться гудков. Песочные часы у меня уже в руках. Они помогают мне засекать 30 секунд времени. Алло, здравствуйте, это Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Алло. Не, алло, переворачиваем песочные часы. Вот наши гудки пошли, наконец-то. Возможно, в следующий раз будет алло, и мы услышим ответ от Виктории Смоленска. Кто хочет увидеть, кстати, фотографию Виктории, напоминаю, все это можно сделать на сайте веселорадио.ру. Прямая трансляция доступна для вас, для всех. Здесь же можно и слушать, кстати, наш эфир. Алло, здравствуйте, это Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вот такой вот второй раз фальшстарт. Будет ли третий, не знаю. Но время у нас потихоньку истекает, завершается. Я внутри, конечно, не показываю этого, но мне очень грустно.
3: Вызываемый абонент не отвечает. Угу. Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.
2: Ну?
3: Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала.
2: Давайте скорее. Виктория, это Юмор-ФМ, Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы вам звонили, трубку вы не взяли, время 30 секунд истекло. Напоминаю, что ваша фотография по-прежнему остается с нами в нашем фирменном улыбайзере. Надеюсь, что созвонимся с вами в далеком будущем, либо в ближайшем будущем, вернее. И сыграем в игру «Автомобиль за улыбку» еще раз. Дорогие друзья, пока Виктория занимается важными делами, напоминаю, что во время любого дела можно слушать Юмор-ФМ. Неважно, на работе, где угодно, дома, вообще просто в приемнике, в умной колонке, не знаю, в автомобиле едете, включайте Юмор-ФМ, не упустите ту самую шутку. Самое главное, не упустите шанс в финале этого года выиграть заветный подарок – автомобиль за свою улыбку. Напоминаю, участие бесплатное, ну а мы переходим к нашему следующему этапу, и я просто буду раскручивать наш улыбайзер заново, для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжали радовать нас на сайте Юмор-ФМ. И игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Сын Паша час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили: «Ты зачем это сделал?», он спокойно ответил: «А вы не могли бы спросить, как я это сделал?» Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру: «Дедушка, а что такое скотомудилище?» Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами: «Люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
1: Вероника 4 года. Подходит к бабушке: «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом: «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу: «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает: «Да». «А Сашу мама родила?» Папа: «Да». «И Кристину мама родила?» Папа снова: «Да». «А тебя тоже мама родила?» Папа в ответ: «Нет, меня моя мама родила». Матвей подумал и спрашивает: «А почему ты тогда с нами живешь?» Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан-Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный, удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье и купил выгодно.
7: И мне пора обновиться, но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
6: Конечно.
8: Пап, а можно я цвет выберу?
7: Можно.
9: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: БАД не является лекарственным средством.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучок, если на твою вроде как обыкновенную девушку денег уходит как на красивую, значит, она у тебя умная.

Ну, как же не отпустим? Отпустим, и знаете куда? В Питер. Но не в тот, о котором вы подумали, а в деревню. Есть такая. Расскажет Юлия Деточкина, это деревня. А еще про то, что...

0: второй том «Мертвых душ» будет, и как его написали, и кто его написал, дописал, вернее, расскажет также наша Юлия. Знаете где? А в «Хороших новостях» все это и произойдет. А если вдруг вы забыли, то юмор у нас здесь также продолжает заряжать нас великим позитивом. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда и прямо сейчас. Самый лучший Дэн и тройка смешных анекдотов.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: О чем говорят мужчины? Ну, я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно, врать, ты что, охренел, что какие 41 размер? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил.
4: В эфире рубрика «Актуальный анекдот». Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости. Одна говорит: «Слышали, на Западе запретили Дон Кихота». «Господи, а его-то за что?» «Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они – основа зеленой энергетики».
3: Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: «Тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне». Она говорит: «Что, охренел, что ли?» Говорит: «Давай, 500 рублей тебе плачу». Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить. «Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим». Она говорит: «Так, ну-ка, заканчивай». Говорит: «Я 1000 рублей даю». «Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: «Теща, слушай, говорит, а может танец?» Она говорит: «Так, ты давай не борзей». Он говорит: «Я тебе 2000 рублей даю». «Ну, 2000 рублей, ну ладно». Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: «Тёщ, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизерша, говорит, была. Может, стриптиз?» Она говорит: «Я тебя убью». Он говорит: «5000, тёща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз, и всё». Она говорит: «5000? Ну, только дочке не говори». Он говорит: «Да, конечно, вообще тишина, просто молчу». Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: «Дорогой, ты передал маме пенсию?» «В процессе, любимая, в процессе».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске «Отечественная повестка». На карте России появился новый Питер. Более того, этот Питер – деревня. Она находится в Архангельской области и раньше называлась Савинская, но местные жители попросили переименовать. Почему не в Москву? А потому что Питер – название историческое. Оно упоминается в архивном издании 1859 года. Савинская в скобочках Питер. Это, между прочим, не единственный Питер в стране. Есть еще одна деревня и тоже не на берегу Финского залива, а в Костромской области. Второй том «Мертвых душ» до сих пор будоражит умы Отечества. И вот решили, что его может написать гигачат. Действительно, нейросеть написала роман, который получил название «Мертвые души. Возрождение». Работа над проектом заняла больше года. Искусственный интеллект был обучен на полном собрании сочинений Гоголя, на трудах его современниках, библейских текстах и даже живописи, которые ценил классик. В общем, школьники, которые радовались, что второго тома нет, теперь есть. Но от вещей возвышенных к приземленным. Москвичей приглашают помочь городским животным подготовиться к зиме. Тут какая история? Белки делают запасы на зиму. Они прячут орешки, все такое, как бы все об этом знают. Но дело в том, что белочки забывают потом, куда спрятали, и начинают голодать. В общем, надо помогать. Не орешки искать, а сделать кормушку, купить запас еды для птиц и белок и принести в экоцентры. Адреса есть на сайте mos.ru. Ну а у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточнять у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
8: Та-та-та-таврия.
2: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Опять такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый. Он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на Земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ой, ну все-таки редчайшие ребята.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
17: Юмор ФМ

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера первый раз села за руль после лишения прав. Все вокруг орут, руками машут. Сразу видно, соскучились.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: главный вопрос.
1: Ну а какой вопрос главный для вас, решать вам. Но честно, если прям сильно озадачены, лучше пока его отложить. Не на 3 года, конечно, а просто на полчаса. И отвлечься. Говорят, помогает. И, кстати, мы тоже помогаем решать многие вопросы. И делаем все при поддержке избранного юмора. И, кстати, у нас его еще больше, чем прежде. Рассказываю, что именно ждет нас в этом часе. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее Сатья, это всемирно известный психолог по семейным отношениям, ответит на волнующие нас, соответственно, семейные вопросы. Также здесь будет Игорь Маменко, который пошутит с помощью тройки анекдотов. И вот прямо сейчас шутки песни плюс. Все по традиции. Ведущий Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в компании с ними Елена Борщева. В студии по-прежнему тот самый гид по юмору Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.
2: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: растворим любую дичь.
1: Да, ну это точно.
2: А вы верите?
0: А что, голова болит у тебя, да?
3: Раньше никто не знал о его существовании.
0: У меня ребенок двойку получил по музыке, это Меркурий же.
3: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
0: Моему 9, не тот, которому год нет. Шутки, песни,
2: плюс. Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите, мы сейчас будем людям доказывать, что... Поймете, что... Чижний дрозд и стрижний дрозд, сова не дрозд и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Все!
3: Так, я, давайте.
2: Леночка, да.
3: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
0: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Отец вставал и падал, отец вставал и падал.
3: Отцепад, я предлагаю.
0: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
2: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
3: Сейчас, кстати, вязаная в моде.
0: Я вообще лучший подарок — это подарок сделать своими руками. Все.
3: Да. Он хранит энергетику и тепло.
0: Жакет. Так.
3: Следующая я. Давайте.
0: Конечно.
3: Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
0: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
3: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Буквально по одному кирпичику, день за днем, строит свое маленькое счастье сторож кирпичного завода.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж говорит жене: так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит: скачек не будет, я твоей кобыле морду разбила. Новый русский едет на джипе, настроение нормальное, полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж, отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал. Новый русский не выдержал, говорит: слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит: а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу. Оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч: слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит: да ты не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150.
2: Чукотка, суровый край, на улице минус 53. Русский водитель везет полный грузовик водки. Чукотский поселок. На свадьбу. Чукотский поселок Черноморец. Настроение хорошее, полиции нет. На приборную доску прямо ноги сложил. Едет, что-то поет. Впереди красота, то ли северное сияние, то ли Чукчи. Чумы подожгли по пьяни, неизвестно. Он едет, вдруг машина встала, замерзла солярка. Мало чего понимаю, он бедолага выходит, берет этот ручной стартер, судорожно пытается завести. Вдруг Чукчи откуда ни возьмись.
3: Добрый ветер.
2: Он говорит: добрый. Я бы не сказал, что добрый. И крутит дальше. А что тебе поможет? Все, если два слова скажет, и Васина поедет. Я тебе два слова, ты мне две бутылки водки.
3: Бартер, бизнес.
2: Иди отсюда. Я тебе за две бутылки водки сейчас в стратосферу слетаю.
3: Я знаю, но машина не заведется. А так,
2: иди отсюда.
3: А Чукча все здесь. Чукча сейчас два слова скажет.
2: Ладно, жди. Он понимает, что вариантов у него просто никаких. Он, бедолага, лезет в кузов, достает две бутылки водки. Замерзшими руками отдает Чукче. Говори твои два слова. Чукча водку в капюшон положил. Трактор надо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на myfinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Юмор ФМ.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Первый, первый, я второй. Вот так же, как я не получу ответа, так и ученые спрогнозировали судный день, и прогноз их не сбылся. Как и надежда на то, что именно Китай добьет численность населения Земли до 10 миллиардов. А вот, увы, они выбрали другое. Работать, работать и еще раз работать. Обо всем подробно совсем скоро в наших хороших новостях в исполнении Юлии Деточкиной. Плюс в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. И прямо сейчас Сати с юмором ответит на семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньги.

0: Ногами они не вянут. Начнем с этого, да? Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это да, пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера. Она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните. Ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся. Ничего страшного. Сатья
1: с юмором. Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
0: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так, а-на-на-на, хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
3: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Подборка неожиданных новостей в этом выпуске. Оказывается, ученые в середине прошлого века спрогнозировали, что 13 ноября 2026 года будет судный день. Но не такой, как в «Терминаторе», а немножко другой. Но в любом случае прогноз не сбылся. Специалисты тогда давно рассчитали, что к 2026 году население Земли приблизится к бесконечности. Людям станет нечего кушать, и они того. Но кто ж знал, что народ перестанет размножаться, и вообще все пойдет не по плану. А рождаемость даже придется стимулировать выплатами льгот. Сейчас проблемы совсем другие. Ученые переживают, что люди вообще вымрут, как динозавры, потому что не хотят вот этого всего. В общем, надежды по увеличению жителей планеты до 10 миллиардов возлагались на Китай. Но, однако, те выбрали работать. Работать и еще раз, что правильно, работать. В Китае работают 6 дней в неделю, иногда по 12 часов, но от выгорания страдает всего лишь 3% работников. А вот у нас каждый второй. Секрет, как не выгореть, простой. И китайцы им с нами поделились. Каждые полтора часа нужно делать 15 минут перерыв без телефона, во время обеда полчасика вздремнуть и несколько раз в день делать легкую зарядочку. В общем, все просто, но как объяснить начальнику, что ты спишь на работе, чтобы не выгореть?
1: Хорошие новости.
0: Россияне признались, что вполне могут подружиться с роботом. Такое возможным называет почти половина опрошенных, 15% готовы уважать роботов, а вот полюбить их могли бы только 7% респондентов. Каждый третий сурово ответил, что никаких чувств возникнуть не может в принципе, потому что робот — это техника. Ну и что? Смартфон тоже техника, а я так боюсь его потерять. Не теряйте хорошие новости, настройтесь на Юмор-ФМ и далеко не уходите.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
1: Реклама. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На днях самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-й день рождения червя.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, хрепленых и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут немедленно, на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
6: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
10: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
9: Юра Борисов, Иван Янковский.
11: Ты что думаешь? Я испугался.
12: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
9: Битва моторов. В кино с 8 октября.
13: 12+.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
15: ООО «КЛС-3», ООО «ГРН» 1167747 0761, город Москва.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в туристический поход водку. Спасибо вам за сына.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
3: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
4: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
3: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
2: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
3: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
5: В наш цифровой век порой так непросто найти собеседника и душевно провести время офлайн, в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта. И интеллектуально расту.
0: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
5: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
0: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
5: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
0: Мобильное приложение «Третьим будешь»
5: с превеликим удовольствием.
0: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
2: Вас уволили и больше никуда не берут?
6: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
2: Усть Свистюйское ордена шелковой лямки Бурлацкое училище. Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
6: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитное уха.
7: Сымай костюм и галстук душный, отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха, бичева, порты.
8: Еще разик.
2: Усть Свистюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки, берись за лямки.
0: На Юмор ФМ.

0: этот рай.
1: Да, делить приятное, например, еду или деньги, ну или настроение. Вот мы это как раз и делаем здесь. Даже не так, мы просто дарим его вам. Дарим юмор и в огромном потоке. И у нас, кстати, новый сезон. И уже как месяц шутим вместе с Андреем Рожковым. И смешного под занавес часа Сергей Брунов оживит для нас избранные фрагменты из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Брунов». Ранее впитаем порцию ляпов спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». И обязательно услышим классику жанра. Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Напоминаю, теперь у нас еще больше юмора.
2: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
3: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водитель его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он какой-то наноматериал сделан. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо? Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты чё, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
2: На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Чувство юмора. Прекрасное чувство, оно необходимо каждому человеку. И как жаль, когда у некоторых его нет. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев страшно тупой. Он вызывает к доске этого грузина. Как ваша фамилия?
2: Горидзе.
1: Зовут вас как?
2: Авас.
1: Меня Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, так продолжалось 2 часа. Он никак не мог выяснить, как зовут грузина.
3: Я уже рассказываю. Я тоже хочу посмеяться.
1: Я случай рассказываю.
3: Какой?
1: У нас в институте.
3: Ну-ну.
1: Если у нас грузин по фамилии Горидзе, зовут его Авас. И доцент Петяев тупой, вызывает к доске грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай
2: Степанович.
1: Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Зовут грузина Авас. Его так назвали, он не виноват, грузин. Ну тебя как зовут?
3: Степа.
1: Ну ты Степа, он Авас. Он Авас, ты Степа. Грузин Авас.
3: А кто Степа?
1: Ты Степа, он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А он тупой. Есть у нас грузин и доцент тупой. Вызывай к доске грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как грузин. Он думал, что он спрашивает грузина. А грузин думал, что грузин, а грузин.
3: Об чем?
1: Об доценте. Нет, об грузине, об грузине. А грузин думал, что грузин, об доценте, об грузине. Он говорит, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Он говорит, а вы? Он говорит, а я доцент. Он говорит, а я грузин. А доцент говорит, а я тогда кто? Он говорит, вы тоже грузин. Хоть убей.
3: А, так они оба были грузины. Одновременно.
1: Нет, сначала один, потом второй. Нет, доцент был грузин, а тот Степа.
3: Это же я Степа.
1: Ты тоже Степа. А кто же грузин? А, грузин не знал, что он грузин.
3: Ему что, не сообщили?
1: Сообщили, но поздно. Он уже был Авас.
3: Давай еще раз.
1: Есть у нас грузин и доцент тупой.
3: Но?
1: Доцент очень тупой.
3: А грузин?
1: А грузин нет. И ты тоже вместе с доцентом. Периодически одновременно.
3: Ну?
1: Ну вызывайте, говорит, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас.
3: Ну и что?
1: И ничего.
3: А чё вы смеялись?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. Налетел!

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: И такое бывает. Одного мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: Вот примерно такую фразу произносят инженеры такси в Швеции. Там люди вызывают автопилот такси без водителя, как бы он есть, но как бы его нет. И отдаются непристойным делам в этой машине. Не буду о подробностях, пусть лучше Юлия Деточкина вам об этом и расскажет. Кстати, в Британии тоже трудности с транспортом, но уже из-за Гарри Поттера. Не в том смысле, если что. Узнаем все детали в хороших новостях. А также продолжим заряжаться юмором в финале часа и в Петров и Бурунов, где Сергей Бурунов оживит фрагменты из 12 стульев. И прямо сейчас гол, ой, штанга.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Ой! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Ну, Жен Болт! Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Ой! Штанга!
3: В этой непростой ситуации Зейдор смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича – это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку. Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных – день рождения. Так, так, все.

0: хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч! Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и транспортные проблемки. В Швеции перед инженерами встал острый вопрос. Они обсуждают, как поменять дизайн роботакси, чтобы люди на заднем сиденье не занимались грешным делом. Как выяснилось, парочки отдаются на волю автопилота и страсти нежной. Плывут, так сказать, по волнам любви, без руля и ветрил. При этом обычно в таких такси работают камеры, и отсутствие водителя вовсе не означает приватность, но всем пофиг. Я придумала, пусть едут стоя. Или, например, давайте сделаем кабину одноместными. Пустите меня на симпозиум, я все вам расскажу. В Британии в городке Латимер большие трудности с транспортом, и все из-за Гарри Поттера. Именно там снимают свежий сериал, и дороги то и дело перекрывают. В итоге жителям приходится делать 18-километровый крюк, чтобы объехать препятствия. У нас здесь проходили съемки самых разных сериалов, и все было хорошо, а теперь деревня практически остановилась, даже пешеходные дорожки перекрыты, негодуют латимерцы. Вот же. А в Китае парень не тратится на такси или автомобиль, он уже несколько лет ездит на страусе. А Хуа, так его зовут, обладатель страусиной фермы. Хуа выезжает в город только на тех страусах, которых до этого тренировал. Его птицы могут бегать час-два без отдыха и разгоняться до 100 км в час, обгоняя даже электромобили. А главное, что страус снесет яйцо и накормит в случае чего. А вот электромобиль накормит тебя, то-то же. Хорошие новости не за горами. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
3: Реклама.
4: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
5: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет! В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — Термотартуга. ООО «Стоп-Те». Сегодня по всему миру отмечают необычный праздник – День хлопка. Его учредили, чтобы напомнить о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. Из хлопка делают постельное белье, медицинские принадлежности, бытовой текстиль и, конечно, одежду, которую все мы носим каждый день. Кстати, еще сегодня отмечают День вспоминания про теплые вещи. И хотя на Южном Урале сегодня стало чуть теплее, а во многие дома уже начало поступать отопление, их стоит держать наготове. Ведь уже через неделю синоптики вновь обещают похолодание. 14 и 15 октября днем ожидают не выше плюс 5 градусов. После таких прогнозов хочется хоть на пару минут вернуться в лето. В этом нам поможет свежая статистика. С января по июль этого года Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу турпоездок. Места, где останавливались гости, они за первое полугодие оставили за проживание почти 7 миллиардов рублей. А платных услуг им оказали на сумму более 22 миллиардов. Тем временем на Южном Урале хотят еще активнее развивать автомобильный туризм. Уже подобрали 27 локаций. Их проверили специалисты Фонда развития предпринимательства, Миндортранса и Росавтодора. Каждый земельный участок прошел многоуровневую проверку, а в ближайшее время территории дополнительно проинспектируют на археологические находки. Это особенно важно на юге области, где часто обнаруживают курганы, древние стоянки и городища. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
7: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы Тартуга. Улица Руставели, 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена водителя маршрутки просит шубу четко, громко и минимум за 2 месяца до 8 марта.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
2: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!»
2: «Голубушка! — умилился отец Федор. «Матушка!»
1: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» – кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять! Ты ведь это мои стулья!» —
1: простонал отец Федор.
2: «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» — вскипел инженер. «Не, боже мой!» — шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Продайте!» —
1: стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии.
2: «Не поскуплюсь. 20 рублей дам».
3: «Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем?» — спросила Мусик.
2: «Купим другие».
3: «Это за 20 рублей?» «Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам».
1: Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
2: «Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше».
3: «Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены 55 рублей!»
1: Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигурация Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
3: «138!»
1: — кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
3: «141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!»
1: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
3: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
1: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите.
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
4: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
5: 12+.
6: Встречайте зиму уверенно. С колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды давным-давно одному индусу не с кем было заняться камасутрой. Так появилась йога.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в гостинице.
2: Валерка, давай выпьем за Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
3: Мишка, а чё, может, спать ляжем?
2: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
3: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
2: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
3: Так я ж не пью все это время.
2: Вот же ты пьешь.
3: Это кола.
2: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
3: Да нет, я месяц назад бросил пить. Ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и че?
2: То есть ты все время этот трезвый был?
3: Да.
2: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
3: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал. Вы говорите, догоняй.
4: Ну?
3: А я смотрю на вас. Ну, я не догоню никогда уже.
2: Подожди, прям все время ты был трезвый?
3: Да.
2: Ты же в караоке с нами ездил.
3: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке. Мне понравилось.
2: Ну ты же на стол залез же и там пел.
3: Так я потому что вы загородили, мне текст не видно. Я что, что попало петь буду, ну правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
4: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
2: По-любому.
3: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
2: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
3: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
2: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам. Я какого-то черта на лысо подстригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
3: Не, ну почему? Я там кое-что на телефон еще снимал.
2: Тащи вискарь, Денис.
3: Не надо.
4: Я не хочу уже, Миш.
2: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И вот пришло время для юмора на заказ. Тот самый час, те самые 60 минут, когда мы озвучиваем ваши приветы, поздравления, даже признания в любви, вообще любые сообщения. Просто передавайте приятные слова своим родным и близким и делайте это с помощью нашего единого номера телефона. Диктую для вас. +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Ну и самое главное, помните, в этом часе мы включаем тот юмор, который вы попросите. У микрофона по-прежнему Кирилл Горин. Всем привет! И я начинаю озвучивать первую партию сообщений. Анна пишет: от всей команды поздравляем Алексея Жаровина с юбилеем. Желаем, чтобы энергия не заканчивалась, задачи были интересными, а результаты заметными и ценными. Пусть впереди будет много поводов для гордости и радости, пишет Анна. С праздником, Алексей! Катя передает привет Жорику. Я его очень сильно люблю и хочу прожить с ним всю свою оставшуюся жизнь. Если что, пишите, в общем, да. И еще один привет от Олега своей жене Ангелине. Пишет, что сильно вас любит. Ну и просит включить для них цитаты Джейсона Стэтхэма.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Спрашивайте в мебельных магазинах. Скрипучие кроватки, мамонтенок. Мамонтенок. Пусть мама услышит, пусть мама придет.
2: Юмор-ФМ. А лето как перемотали на перемотке.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Вот такая вот пауза, опять возвращаемся к вашим сообщениям. Артем из Самары передает привет своей жене Алене, дочке Саше. Мы отдыхаем, несмотря на день, несмотря на календарь. Делаем все это в компании Юмор ФМ и желаем всем хорошего дня. Взаимно, и вам тоже шикарного дня. Николай передает привет Рамилю Рашидовичу. Лучший главный энергетик, написал Николай. Татьяна пишет: привет, Юмор ФМ. Передаю привет моему любимому мужу Олегу. Хочу сказать, что люблю его все сильнее и сильнее. Делаем ремонт и слушаем любимое радио Юмор ФМ. Всем слушателям, ведущим радио тоже успехов, написала она. Здравствуйте. Передайте привет Кулагину Денису и Маркину Алексею. Хорошего настроения и отдыха от Владимира. Спасибо большое. Ну, передали, получается. Главное, примите. А Егор передает привет всему Нижнему Новгороду. Вот так вот. И еще, кстати, аккуратно. Напомню цифры для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Ирина передает привет своей маме Галине и папе Вадиму. Пишет, что любит вас и просит включить детские перлы. Ну, получается, прямо сейчас угарный папа.
0: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
2: 4-летний Саша собирается с мамой к стоматологу. Мама его морально готовит и спрашивает: «Ну ты же потерпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну, конечно, мама, я же такой терпец». Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери, уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу, волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп». «Что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся. Не надо охотников. Волка жалко. Пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал один. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. А я люблю всех своих родственников. В том числе собаку и кошку.
0: Угарный папа.
2: Мелания 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривает. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, ищу те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверена и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец». «А на красный что нужно делать?» Ева широко раскрывает глаза и с панической интонацией кричит: «Бежать!» Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, плюс 7-915-0303-567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-ры-нись. Скучно у нас, мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Мишек крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОКН 1-2-870-003-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В Центральной Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенечек.

0: и самому себе Олегу. Город Купавна на связи здесь. Ильвина из Москвы передает привет своим коллегам, подругам Галине, Ане, Татьяне и Айдеру. Плюс есть вот такое сообщение. Спасибо, Николай, лучший инженер связи от главного энергетика. Ну, обменялись, получается. Кристина пишет всем доброго, прекрасного дня. Она передает привет любимому мужу Алексею и своим дочкам-конфеткам Полине и Алисе. Пишет, что сильно-сильно вас любит. Сергей из Егорьевска передает привет своему лучшему другу и начальнику Артему Сергеевичу. Желает вам отличных показателей в этом месяце. Обещает вам помочь. Мы запомнили. Если что, пишем по нашему номеру. На связи Рязань. Денис передает привет своей жене Оксане. Желает вам отличного настроения, хорошего дня и пишет, что сильно вас любит. И привет у нас от Юлии мужу Антону. Она благодарит вас за все. Желает вам хорошего настроения и просит включить лучшие фрагменты Лиги городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
4: На сцене Кыргызы.
5: Ничего не заказывайте, выступаем же.
4: Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
6: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
7: И чё, как?
6: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
4: Все. Эдик, ты что-то хотел?
6: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
7: Чё такое мачество?
6: Ну это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
7: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
8: Я Фаризатович.
9: А я Сара Конорович.
4: Чё? Это ты угораешь?
9: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
6: А тебя как зовут?
10: Камила.
6: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
10: О, да.
6: Сразу сербского нападающего родишь.
10: Щечка выпить. Не-не,
6: это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
10: Ой.
6: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
4: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят, фу, приезжие.
7: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
4: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
6: Да, мы уже алло, Москва, добрый вечер.
11: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
9: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
4: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
9: В точку.
10: Мы вас возим, кормим, одеваем.
11: Мы что, типа мать России?
6: Да, как мачество. Вы Россия Кыргызов наша.
4: Многополярный мир у них. Россия, Америка.
9: Кыргызы и мексиканцы. Вот кто правит миром.
10: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
4: Родригес, родной, выходи. Мы закончили.
10: Спасибо.
2: Лига городов. Это Лига городов.

0: юмор на заказ.
1: Ну, посмеялись, потанцевали, идем дальше. На связи Рязань. Аркадий направляет лучи позитива своим коллегам Саше, Диме, Артуру, Вике и Сергею и желает вам продуктивного дня. Плюс есть привет из Анапы от Георгия, который направляет его в сторону своих родных, а именно жене своей, любимой супруге Ксении, дочке Виолетте и сыну Александру. Ирина из Егорьевска тоже передает привет своим коллегам Алене и Жанне и зовет вас, кстати, на обед. Да, всем, кто собирается или уже это делает, ест в смысле, всем приятного аппетита. Наталья передает привет Марии и двум Натальям. Виктор говорит, что сильно любит свою жену Марину. Передает привет своим детям Юлии, Диме и Сергею. И также напоминает, что вы самые лучшие у него. И еще один привет от Аркадия своим коллегам Диме, лучшему Артуру и красивой, прекрасной Надежде. Ну и по вашей просьбе для вас наша фирменная не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Устали от бачаты? Наскучил контемп?
3: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
2: Мазурка, полька, гопак и краковяк. Веселая кадриль и благородный полонез.
3: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
4: Простите, чего?
2: Пасодобля!
3: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
2: Танцуй, как пра-пра-пра-пра-бабушка.
3: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.
5: Ипотека оказалась непосильной ношей?
6: Да! Проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
5: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в Плохо Банк.
7: Плохо Банк. Ипотечные кредиты населению.
8: Высокий процент, максимальный первый взнос.
9: Выдача кредита по 25 документам.
10: Решение по кредиту? Ну, как получится.
7: Плохо Банк. Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
9: То есть у меня еще ничего так условия?
7: Да, бывает гораздо хуже. Плохо Банк. Когда кажется, что хуже уже не будет.
6: Проходите мимо сайта всебудетплохо.ой.
11: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
12: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
13: На минуточку.ру.
14: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
11: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
14: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
11: А мне больше и не надо.
14: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
12: Вы нам денежку, мы вам ключики.
11: А я к вам буквально на минуточку.
13: На минуточку.ру.
12: Ваше время истекло. Проваливайте.
0: На Юмор-ФМ.
15: Хорошая погода.
16: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
17: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту «Челябинвестбанка». Переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц. И вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
18: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
15: Реклама.
19: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ой, да пожалуйста, можешь не ставить мне лайки. Ну пойми, так не поступают с близкими людьми.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И финальная партия сообщений к этому часу. Сергей передает привет своей жене Маше, направляет это сообщение в Копейск и желает вам хорошего дня и только улыбок вокруг. Алексей, его сообщение. Добрый день, привет, Воронеж. Коллективу всем своему передает вам привет. Прекрасным коллегам огромного терпения, нашему начальнику Светлане Леонидовне. В работе с нами написал. И еще один привет от Андрея своей жене Вики, дочке Ксении. Пишет, что сильно вас любит и просит не грустить. Грустить здесь не принято. Это самое веселое радио страны. Мы вернемся к вашим сообщениям, приветам, поздравлениям и любым другим посланиям уже завтра, также в 2 часа дня по московскому времени. Направляйте все сообщения по номеру плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться, а также указывайте, от кого и кому направляете свое послание. А и еще плюс, под занавес этого часа насладимся легендарным Михаилом Задорновым навсегда.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: В Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось стоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжаете к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед 10 метров, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать 20 метров, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Вы слушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой. И вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг. Да, такой же, в пупке. Но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливые, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливые и радостные от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
13: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
12: Fun Day – для всей семьи.
13: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО «Национальные приоритеты».

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Такта», город Красноярск.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
4: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
3: Саш,
4: было?
3: Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
5: Гузеева же произносила.
3: А, да.
6: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
7: Где-то на кухне.
8: Ты меня уважаешь?
6: Уважаю.
8: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
6: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! С вами Солнечная на Юмор-ФМ. И дальше день продолжится уже со мной. Постараюсь, правда, сильно не отсвечивать. Хотя, конечно, хочется. Но для этого надо было в стендап или в КВН идти. А КВН, кстати, уже был. А вот что еще будет в этом часе, расскажу. Итак, нас ждет встреча с Михаилом... Жванецким, да, маэстро Жванецким. На вечный вопрос, почему мужчин так тянет на измену? За всех, видимо, мужиков будет отдуваться Сатья с юмором. Поставлю вам анекдот в исполнении Игоря Маменко. А еще будет много шуток Андрея Рожкова. И та самая шутка на автомобиле обязательно прозвучит, потому что мы с вами в этом часе сыграем. Не пропустите. И еще больше юмора есть прямо сейчас у Стаса Ярушина.
1: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
2: Да-да-да, друзья, это мы, шутки-песни на Юмор-ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Если ты вернулся поздно, литерка ника внутри... А на шее три засоса, а жена встречает у двери. Ничего не говори, завтра утром натрындишь.
3: Кошка моя, а не твоя ни разу. Мурк, давай, куси его, заразу.
1: На Юмор ФМ.
2: Синий зад, копчик пламенем объят, решил освоить сноуборд. Я катался недавно на сноуборде, я на лыжах катался и решил освоить сноуборд. И очень сильно упал. И так дернул ногу, что уже не мог ходить. Сейчас, кстати, юмора не ждите, я просто жалуюсь, понимаешь? Вот тут-то болит.
4: О боже, мама, я не должен это знать. Вам с папой надо, мама, двери закрывать.
2: С тебя песня.
3: В кулачке моем комар, к уху приложу, звенит. Ты дави его скорей, слева чертик говорит. Справа ангел нет, кричит, что же делать бедной мне? Две недели я хожу с насекомым в кулаке.
4: Белые обои, черные обои, продаем обои, двух цветов обои.
3: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
1: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: ранку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мужики, знайте, детектор лжи существует, и я на нем женат.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот мы сейчас и узнаем, кто у нас внимательный и кто действительно хочет выиграть автомобиль на Юмор-ФМ. А нужно слушать было, я же предупреждала, а мы не просто так предупреждаем, всегда говорим заранее. Скоро будем играть, шутку не пропустите. Вот, пожалуйста, она прозвучала, ее нужно запомнить и повторить, если улыбайзер вас выберет, ну а мы уж обязательно вам позвоним. Ну что, как обычно, он, как только шутка начала звучать, улыбайзер уже начал перемешивать фотографии наших участников. Мне кажется, достаточно, пора узнать, с кем же сегодня играть будем. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И звонить сегодня буду я в Ульяновск, где проживает моя тезка Юлия, такая вся прямо вот роковая, а может быть, роковая женщина, что часто одно и то же. Но давайте не будем гадать, нас интересует совсем другое. Слышала ли Юля шутку и может ли ее повторить? Звоним в Ульяновск. Юлечка, если вы себя узнали по описанию, а может быть, вы смотрите, кстати, видеотрансляцию за ходом игры, можно следить на нашем сайте веселорадио.ру и увидеть свою фотографию, когда улыбайзер ее выберет. Она будет на всех мониторах, вот как сейчас Юлечка нам улыбается. Но, похоже, удача Юли не хочет пока что улыбаться. Давайте подождем еще. По правилам нашей игры секунд 10 мы должны еще подождать. И если Юля не возьмет, то тогда... можно будет уже сказать. Алло, есть кто живой? Алло, алло, алло, алло. Алло. Здрасте, поговорите с нами. Алло. Кто-нибудь? Люди, не молчите. Юля нужна из Ульяновска, есть? Ну, нет, похоже, там включился автоответчик, просто мы его не слышим. Ну что же, увы и ах, Юля не может с нами сыграть, но сыграет наверняка кто-то другой. Продолжим сегодня еще искать суперфиналистов в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку», так что слушайте нас внимательно, ловите ту самую шутку, а самое главное, берите трубку. И да, если вы еще не с нами, на сайте веселорадио.ру нужно загрузить свою улыбающуюся фотку, чтобы тоже вступить в борьбу за новенький автомобиль. Удачи!
0: За улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: МРФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Секс — это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна. Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов. Когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе. Весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит, ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек. Человек приходит своему другу. Как дела? Говорит, да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот, были какие-то вещи, недавно проходят, и я уже забыл. Он говорит, у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я вот через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Говорит, слушай, познакомь с доктором. Он говорит, да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Говорит, доктор же? Ну да. Который меня вылечил? Ну да. Но есть фамилия у него. Так, сейчас скажу. Как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово. Шипы у него такие еще. Говорит, Роза, он точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
4: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
3: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
4: Машина на года, сразу видно.
5: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
8: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до -50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына «Кэшбэк».

0: Серьезный человек из всех, кого я знаю на этой планете. И скоро этот человек принесет нам хорошие новости. Из очередного выпуска мы узнаем, почему Сильвестр Сталлоне хотел сжечь первый фильм «Рэмбо». Видите, как все серьезно. Ну и кто мог вместо него сыграть ставшую впоследствии культовую роль. А еще маэстро Жванецкий ждет нас впереди. И прямо сейчас еще больше юмора с Сатьей.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Добрый день, Сатья. Я не выхожу замуж, потому что вижу, как много мужчин изменяет своим женам. Скажите, пожалуйста, почему мужчин так тянет на измены?
1: Сатья отвечает.
3: Отличный вопрос. Отлично. Хотя это из-за разряда. Я не езжу на автомобиле, потому что многие автомобили разбиваются, люди гибнут. Я не летаю на самолетах, потому что они ж могут упасть. Я как бы не хожу в бассейн, потому что... Мне вот это нравится. Почему мужчины изменяют? У меня всегда один вопрос. С кем эти твари изменяют? Они изменяют с кем? С женщинами! Был соцопрос, как-то спросили у мужчин, вы бы изменили своей супруге, если бы, никто никогда об этом не узнал. 81% мужчин сказали, наверное, да. И только 79% женщин ответили положительно на такой вопрос. Причин для того, что люди изменяют, бесконечное количество. И если сейчас мы бы вот так вот выставили, то у мужчины на первом месте было, внимание, сексуальное неудовлетворение. Ему не хватает либо количества, либо продолжительности, либо, метод. При этом его остальное все устраивает. Она отличный человек, хороший друг, мать детей, чистоплотна, умна. Но сексом занимается как будто, старичок-лесовичок. Поэтому он говорит, как? И он подтянет волонтера на стороне, который помогает, так сказать, его жене дальше жить хорошо с этим человеком, сняв с нее обязанность и ответственность супружескую. Если женщина изменяет мужчине, как вы думаете, на первом месте какая будет причина?
4: Это, скорее всего, месть.
3: А перед местью у нас
4: обида.
3: Да. То есть ты меня обидел смертельно. Сказать я тебе это в лицо не могу, поэтому я буду спать с твоим братом. С твоим другом, с твоим партнером. И в этом случае чаще всего сам мужчина узнает о том, что ему изменяют от нее. Потому что она изменяла. Мстила. А он не узнает. А то, что вы говорите о том, что мужчина, он как будто самоутверждается, это правда. И хотите, чтобы ваш мужчина... не самоутверждался с какой-то женщиной на стороне, пусть он самоутверждается с вами. У него должен быть такой секс с тобой, что он говорит, ничего себе, я герой! Я чемпион! И такой, начинает петь. А не так, все? Это и все? Стоило ли будить?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске три мужчины накреативили, но кому-то слава и деньги, а кому-то тюрьма. Итак, рассказываю. Актер Сильвестр Сталлоне признался, что хотел купить первый фильм про Рэмбо, чтобы сжечь его. «Когда мы впервые увидели фильм в черновом монтаже, моего агента стошнило», — говорит Слай. «Настолько все было ужасно. Кажется, я был 11-м актером, которому предложили эту роль. Никто не хотел за нее браться. Все было настолько плохо, что я даже пытался выкупить права, чтобы просто это сжечь», — признался Сильвестр. В итоге на монтаже из 3 часов сделали 90 минут. И нормально получилось. А Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро и Майкл Дуглас могли бы быть Рэмбами, но отказались. Зря. Один энтузиаст из Штатов, который работает школьным географом, создал сайт «Земля снов». Это интерактивная карта, на которой размещены сны реальных людей со всей планеты. Выглядит «Земля снов» как глобус, на котором расположены светящиеся точки. Каждая – реальный сюжет сна отдельного человека. И любой желающий может анонимно отправить свой сон через форму на сайте. Вообще идея хорошая. Можно зайти и прочитать, что снится твоему соседу снизу. Возможно, ему снится, что над ним в квартире поселился табун лошадей. А вот деятелю из Сингапура может грозить заключение. Мужик решил пошутить над своим коллегой, нарисовал с помощью нейросети крокодила в местном водохранилище и показал ему. Наврал, что сам сфоткал. Коллега тут же позвонил в полицию. Власти закрыли водоем и 2 дня искали несуществующего крокодила. Пошутил так, что теперь стало не до шуток. Осторожнее с коллегами, ребят. Они могут оказаться слишком доверчивыми. Еще больше хороших новостей ищите на сайте веселойрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточните у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
3: Реклама. Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел». Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска.
6: Подробные условия акции уточните у менеджеров автоцентров.
7: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Осень умеет удивлять. Новый G-Land тоже. G-Land G6. Теперь с полным приводом. 150 лошадиных сил, 7 ступеней и 6 режимов движения. Испытайте новинку на тест-драйве в G-Land Saturn. Челябинск, Молодогвардейцев 2.
10: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
11: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А послушайте, я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная. Насколько мне известно, из других галактик никто не участвует.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. О, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату, он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. И кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы-сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Надоели холода? Хочешь туда, где круглый год жаркое лето? Приходи работать на Челябинский сталелитейный завод.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип? Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
3: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
2: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
3: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
2: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
4: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
5: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
6: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
3: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
2: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
4: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
2: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
4: Дизайнер Хренов. Нарисует — не сотрешь.
7: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
8: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
7: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
8: Получи высшее образование по следующим направлениям.
9: Самоизоляция и пропускной режим.
10: Трафик и платные парковки.
9: Реновация зданий.
10: Плиточные и бордюрные работы.
9: Масочно-перчаточное дело.
10: Оленеводство.
9: Массовые праздники и всеобщее ликование.
8: Наши выпускники получают мэрский диплом
7: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
8: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
7: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
11: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
12: Привет, Никитка.
13: Снова привет, 100 лет тебя не слышит. Прости, что по-человечески беспокоит в рабочее время. Чё ты хотел?
12: Никитка, посоветуй модный ночной клуб.
13: Да какой тебе клуб? Одни клубы на уме. Взрослая девка, 33 года. Ни мужа, ни детей, ни кошки. Один кактус в квартире, и тот уже сдох, потому что портах у тебя вечно. Клубы ей подавай. Так и убил бы прям, не беси меня.
12: Спасибо, Никитка.
13: На завод иди работать, пользу обществу приносить. Вечно накраситься, разоденется, как падшая женщина. Срамота! Самой-то не стыдно, а?
12: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
13: Девочка моя, пора что-то менять. Одумайся!
11: Никитка – честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

0: Самая короткая дорога к лучшему настроению – это Юмор ФМ. Всем привет, это мы, это я, между нами молния. И шагать вместе с нами по этой дороге будет Андрей Рожков со своими шутками. Их много, вот в любой момент можно включить Юмор ФМ и быть уверенным, что там прозвучит классная шутка Андрея Рожкова или кого-нибудь еще. В конце часа рубрика «Шутите, сволите» с Михаилом Полицей Мака. Будет реалити-криминалити, забавные выдержки из криминальных протоколов. В классике жанра появится Владимир Винокур. И еще больше юмора прямо сейчас у нас в большом стендапе.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
2: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот. Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно, ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт, овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял, читаю второй пункт, колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт, чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки это зло вообще, списки это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное, что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что это? Пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Но самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо. Ну, я нашел решение проблемы, потому что, когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете? Рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая, Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он ребенок вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок Индиго. Я сижу, вспоминаю, что типа я в его возрасте был ребенок Эдика. Ну, вот Эдика вынеси мусор, потому что батя в плен. Иди-ка переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Иди-ка найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!
1: большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На самом деле обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди об этом узнают и заставят их работать на радио.

0: FM. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Сегодня настроение хуже вчерашнего. Ты смеешься, а я вчера жене говорю: слышь, бактерия. Ну что, она медсестрой работает. Я говорю: слышь, бактерия, налей 100 грамм чуть-чуть выпить. Она говорит: с утра опять пьянка. Я говорю: ты что, мне таблетку запить нечем. Дурак, знал бы, вообще не просил. Мне Витек 30-ку должен. Витек, ну знаешь. Ну Витек, шофер, Витек, который... Ну у него еще машина, иномарка. Ну по нашим временам это... Запорожец называется. Ну, я ему говорю: Витек, а что ты вот, когда едешь, у тебя машина из стороны в сторону прыгает? Он говорит: ты что, она не прыгает? Это на гопак пляшет. Отплясался вместе с Витькой. Запорожец. Витька крышку от бензобака открыл. Ну, хотел поглядеть, сколько бензина осталось. А пасмурно было, не видать ничего. Он взял, спичкой чиркнул и не глубоко так опустил. А там бензину было, ну, до того света бы хватило. Ну и хватило, Витька. Теперь в реанимации уже месяц лежит. Кузов на боку, радиатор течет, гудок молчит. Работает только выхлопная труба. И главное, мужик ты не глупый, не глупый. Ну, выпивший был. А Янка, хотел даже ему свою кровь, чтобы дать, ну, чтобы перелили. Янкину, Витьке. Ну, врачи не согласились, говорят, у его кровь очень наркоцители похожа. Ну, вы Генку знаете. Ну, Генка, ну... Ну, что вы не знаете Генку? Генка, ну...
2: Водокачки, что ли?
1: Нет. Не с водокачки. Генка, который... Ну, грибник Генка, ну... Грибник. Он все время с корзиной в лес ходит, бутылки собирает. Знаете, да? Так он... Сообразили они с пацанами на троих... Целую корзину водки набрали и в лесок пошли, у костра сели, ну, как по-человечески, разморило, легли, значит, отдыхать. Ночью один из них проснулся, костер-то погас, ну, он глядит, бревно лежит, он его туда и подкатил, и бросил. И заснул опять, а то ж Генка был. Генка очнулся, говорит: ой, ребята, что-то паленым пахнет. Башмаки уже дымиться начали. Еще б чуть-чуть, вместо ног одни б шампура остались.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас со мной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
3: Это которым можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов. Срок комиссии порядка их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
10: Рожков шутит на Юмор ФМ.
11: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: Это Юмор ФМ, и впереди у нас хорошие новости с Деточкиной. А вот все мы знаем, что купить квартиру сейчас ой как непросто, и, возможно, именно это сподвигло российских дайверов построить квартиру под водой. Интересно, а ковер они там на стену повесили? Где это, как это и можно ли в этой квартире теперь жить, узнаем уже через несколько минут, не пропустите. А еще у нас впереди Михаил Полицеймак, он появится в своей персональной рубрике «Шутить изволите», и еще больше юмора прямо сейчас в «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити-криминалити.
4: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цыплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю Международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цыплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер. А потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули. А уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только...

0: самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити-криминалити с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. В Дагестане дайверы построили квартиру на дне Черкейского водохранилища. Ныряльщики собрали стену, повесили на нее ковер, поставили стульчики, столик, холодильник, плиту. Ну а в финале еще и припарковали на дне белые «Жигули». Правда, народ негодует. На дне нет интернета. И как же жить в этих хоромах без Wi-Fi? В Москве популярными стали ugly-тату с плесенью. После нанесения рисунков кожа выглядит как кусочек хлеба, который где-то на месяц забыли в хлебнице. И тем не менее у тату-мастерицы, которые создают эту плесень на коже, запись расписана на месяцы вперед. Есть, конечно, противники, но кто же их слушает? А зря. Загниваем, ребята. Посмотреть на необычные татуировки можно в нашей группе Юмор-ФМ ВКонтакте. И не забывайте подписываться.
1: Хорошие новости.
0: Кстати, рэпер LJ тоже сделал татуху во всю спину. Но его никто не осуждает, а все, наоборот, восхищаются. Леха, так его зовут, сделал масштабную татуировку с символикой родного Новосибирска. «Мой город, мои люди, я дома. Счастлив, что могу вернуться именно так. Увидимся», — написал рэпер под фото, где показал работу мастера. Это ж надо так любить свой город. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске Садки и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
3: Реклама.
4: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
5: Нет!
4: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают необычный праздник – День хлопка. Его учредили, чтобы напомнить о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. Из хлопка делают постельное белье, медицинские принадлежности, бытовой текстиль и, конечно, одежду, которую все мы носим каждый день. Кстати, еще сегодня отмечают День вспоминания про теплые вещи. И хотя на Южном Урале сегодня стало чуть теплее, а во многие дома уже начало поступать отопление, их стоит держать наготове. Ведь уже через неделю синоптики вновь обещают похолодание. 14 и 15 октября днем ожидают не выше плюс 5 градусов. После таких прогнозов хочется хоть на пару минут вернуться в лето. В этом нам поможет свежая статистика. С января по июль этого года Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу турпоездок. Места, где останавливались гости, они за первое полугодие оставили за проживание почти 7 миллиардов рублей. А платных услуг им оказали на сумму более 22 миллиардов. Тем временем на Южном Урале хотят еще активнее развивать автомобильный туризм. Уже подобрали 27 локаций. Их проверили специалисты Фонда развития предпринимательства, Миндортранса и Росавтодора. Каждый земельный участок прошел многоуровневую проверку, а в ближайшее время территории дополнительно проинспектируют на археологические находки. Это особенно важно на юге области, где часто обнаруживают курганы, древние стоянки и городища. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
3: Реклама спонсора.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
7: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите?
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите?
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
9: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: «Юмор ФМ». «Шутки».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы слышали? На конкурсе «Мисс РЖД» опять победила какая-то шпала.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
3: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотреть в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют. Я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
4: Вот, кстати, Янчик, ты... Когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по-большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
5: Руки убрал, я сказал!
6: Стоять!
5: Руки убрал!
6: Стоять!
5: Убрал руки!
6: Вам сюда нельзя!
5: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты швейцарская обслуга, ну, стоишь! Да если б твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она б тебе с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
6: Дело в том, что если вы хотите посмотреть балет, вам нужен билет!
5: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей. Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр.
6: Ну, такая здесь стоимость.
5: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость? Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
6: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете мне что? Да об какачке очень сильно нравится в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать, они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет, и поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
5: Напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
4: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
5: Я прикольный?
4: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
3: Угу.
4: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
5: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: С вами Юмор ФМ, я Солнечная, всем привет. И мы снова подготовили для вас только лучшие песни и самые смешные номера. А в этом часе появятся жизненные наблюдашки Михаила Задорнова. Человек с фамилией Клявер, а коротко зовите его Дэн, просто самый лучший Дэн, будет с анекдотами. Гар Дмитриев продолжает играть роль угарного папы, и у него с появлением собственного цветка жизни, надо сказать, это еще лучше стало получаться. Вот рубрика «Угарный папа» тоже будет. Конечно же, шутки Андрея Рожкова, и нас теперь без них нельзя представить. А Андрея Рожкова теперь нельзя представить без Юмор ФМ. Все, мы вместе навсегда. И прямо сейчас еще больше юмора в рубрике «Я такого не говорю».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит. Какая разница, кто с кем спит? Главное, что все выспались. Девушка как парашют. Может отказать в любой момент. Поэтому надо иметь запасную. Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает. Если девушка знает себе цену, я знаю ее профессию. Ты можешь быть полностью и бесконечно права, но... Какой в этом толк, если твой мужчина плачет?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

Представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: После очередных наставлений отца, возмущенная Танечка выходит из комнаты со словами: «Мой папа просто не знает, как нужно обращаться с девочками. Он хочет воспитать меня достойным человеком, но не имеет опыта в этом сложном деле». Саше 5 лет. Он искупался, вышел из душевой кабинки и кричит: «Мама, я помылся!» Потом уже тише, смотря в зеркало: «Сначала я помылся, потом я побрился, потом я женился». Так и жизнь пройдет. Из школьных сочинений Саши. В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми. Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал ему год условно. Папа Карло вырубил Буратино.
0: Угарный папа.
1: Дедушка спрашивает 3-летнего Ваню, кого из родителей он больше любит. Ваня отвечает: «Я, дедуля, никому не скажу, кого люблю больше, папу или маму. А то папа сильно обидится». 5-летний Саша в зоопарке предлагает маме: «Мам, давай возьмем к себе этого слона». Мама отвечает: «Как мы его возьмем? Он же большой, и кормить мы его не сможем». Саша осмотрелся и говорит: «Так не надо его кормить. Написано же, кормить строго запрещено». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Торабіка капучино. Возьми з собою кофе, як в кофейні. Это торабіка
1: капучино. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум утеплитель плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
12: Знаете, дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
0: Самое время немного подзаработать. Разговор двух бизнесменов. Дружище, ну ты пойми, ну криптовалюты – это именно то, на чем я заработал свое состояние. Ого, и какое у тебя сейчас состояние? У меня? Хе, прединфарктное. Поразмышляем об альтернативном экологическом транспорте. Представьте, мужик стоит возле роддома и кричит: «Наташа! Наташа!» Никто не отвечает, опять: «Наташа!» Тут подъезжает еще один мужик на велосипеде, останавливается и кричит: «Люба!» «Да! Ну кто?» «Мальчик! Круто! Молодец!» Залезает на велосипед, проезжает 20 метров, останавливается и кричит: «Ксюша! Чё? Ну кто у нас? Мальчик, двойня! Ай, блин, 2 раза круто! Вообще молодец!» Опять садится на велосипед, проезжает еще несколько метров и орет: «Светка!» «Да, любимый! Кто? Девочка! Ура! Наконец-то! Все, пацаны, да пацаны!» Первый мужик опешил слегка, подходит к счастливому трижды отцу и спрашивает: «Слушай, мужик, ты прости, конечно, за вопрос, но скажи честно, как это вот у тебя так ловко получается? Как ты вообще все и успеваешь?» «Я-то? Так просто, я же на велике, чё?» В общем, что и говорить, Минздрав нас с вами предупреждает не зря, друзья, могу сказать. Встречаются два друга, давным-давно не виделись, но один другому, естественно, и говорит: «Так, ну, за встречку надо, так сказать, грохнуть, бахнуть, давай, по рюмашечке». Он говорит: «Не-не-не-не», говорит, «я не пью». «А что ты не пьешь?» Он говорит: «Что такое?» Говорит: «Почему?» «Ну, ты вот, к примеру, помнишь прошлое лето?» «Я?» «Ну, помню, конечно, а что?» «Да я вот не помню».
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все продается и все покупается. И об этом сейчас поговорим. Во Владимире решили поставить елку за 12,5 миллионов рублей. Администрации пришлось купить новое дерево, потому что предыдущая новогодняя красавица за 10 миллионов сгнила за одну зиму. Ну что делать? Вот такие вот зимы у нас, да? Дерево оказалось не морозоустойчивым. Можно было его эксплуатировать только до минус 10. И кто же знал, что зимой может быть мороз минус 15? Это непредсказуемо. Кстати, в этом году щедрее всех празднование Нового года заложили власти Красноярска. 105 миллионов рублей. Щедро. В Штатах, в Сиэтле, открылся магазин неудобств. Несмотря на странное название, там продаются вещи, которые, ну, с виду никому не нужны, но их жалко выбросить. Такое есть у каждого дома. Например, моток каких-то проводов, кружка с отверстиями, из которой невозможно пить, свеча в виде линейки, которая укорачивается по мере использования. Но тут все вещи новые и созданы художниками. Поэтому цены до 10 тысяч долларов. То есть примерно 850 тысяч рублей вот за такую свечу. Нормально так. Владелица магазина говорит, что хочет сделать искусство более доступным. Ну-ну.
1: Хорошие новости.
0: 80-летний миллиардер Джон Пойндекстер решил потратить свое состояние на маленький городок в Техасе, где проживает всего лишь 25 человек. Мужчина хочет превратить Шафтер, так этот город называется, в курорт и еще и музей живой истории с салоном, магазином и почтой. Ну и правильно, куда же еще деть свое состояние? Оставить внукам? Конечно, нет. Купить пустой город? Да. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
1: Реклама.
3: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду.
4: Потому что вы выбрали фирменные крылышки от Чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от Чебаркульской птицы.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
8: О сложных темах на доступном языке. Сатья. Эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай». 11 октября в 19 часов 18+.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А Мариночка была весы по гороскопу и телец по весам.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползай на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете, как: дорогая, у тебя такое платье, а пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Fun Day. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот Чебурашка — это прям идеальная модель русской женщины. Теплый, мягкий, любит ушами и живет с каким-то крокодилом.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
3: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер — бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
4: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай. Я готов.
5: Я вас в рай не пущу.
4: А ты, собственно, кто?
5: Апостол Петр.
4: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
5: Какому человеку?
4: Я сейчас позвоню самому.
5: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
4: Вчера.
5: Что вы там делали?
4: Ленточку перерезал.
5: Зачем?
4: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
5: Ну, люди?
4: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
5: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
4: Это не взятка.
5: А что это?
4: Это суточная.
5: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
4: Я тоже.
5: Что вы тоже?
4: Спасал.
5: Кого?
4: Своих детей.
5: От чего?
4: От Геленджика.
5: Я вас все равно в рай не пущу.
4: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
5: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
4: А из осуществимых?
5: Слушайте, что вы от меня хотите?
4: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
5: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
4: Намек понял, сейчас позвоним.
5: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
4: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
5: Я тебе верю.
4: Апостол верит, и люди поверят.
3: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
6: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо,
5: вот
6: спасибо.
5: Вот вам слезу пусть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Ну, голыми пока рановато. Сегодня у нас что, среда вечер? Хотя говорят, что среда маленькая пятница, можно, в принципе, и порепетировать. С вами Юмор ФМ, всем привет. И давайте расскажу, что же ждет нас в этом часе. А в этом часе у нас, как обычно, много юмора. Появится под конец часа маэстро Жванецкий, не пропустите. Сатья тоже с юмором, как обычно, дает советы. На этот раз женщину, видимо, все-таки в первую очередь. Что делать, если бабушка ждет внуков, а тебе еще хочется позажигать? Анекдоты от Игоря Маменко тоже впереди. Ну и прямо сейчас еще больше юмора добавим в проекте «Шутки, песни, плюс».
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарова.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю.
1: Да,
0: просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок, чё-чё-чё. Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит: если честно, я бы с ней произвольно откатал. Жена ему говорит: ты сначала со мной обязательно откатай. Сильно пьяный человек в дребезге случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, два санитара играют в карты. Он говорит: где я? Там шуганулись, карты вверх подлетели. Один в себя пришел, говорит: вы в морге. Гутен морген. Мужчина подходит к вратам рая и стучится, открывает. Ангел заспанный: слушаю вас. Он говорит: мне в рай. А что вы взяли? Ну как, я вот смотрю, надпись «Рай», в рай, вот мне сюда. Ну а что вы взяли? Вы сделали хоть какое-то доброе дело? Сделал, конечно. Ну какое? Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел самому здоровому, дал в зубы. Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было? Ну, пару минут назад.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр

Вечер на Юмор-ФМ продолжается, и если вы еще с нами, то вы молодец, это раз, а два, все молодцы, скоро услышат хорошие новости. На этот раз

0: Виска живет, как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой.
1: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен, для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет, да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
0: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже, часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Да-да-да-да. Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да. Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск для тех, кто любит отдохнуть. Член общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными. Мол, граждане и так берут на эти дни отпуска и отгулы. И вот чтобы растянуть отдых, давайте же бахнем в выходные. Можно их взять за счет сокращения некоторых праздников в холодные месяцы. Например, февральских, ноябрьских, мартовских. Он также отметил, что разорванные выходные не позволяют нормально спланировать отдых. Хорошее предложение, конечно, с грибами лучше не спорить. Аналитики подсчитали, во сколько обойдется уютный вечер дома. Нужно примерно 1700 рублей. В базовый набор включили гирлянду, свечу или декоративный светильник, плед, кружку и осеннее украшение для интерьера. Это 700 рублей. Рублей за 500 можно купить еду и напитки, ну, то есть какао и крекеры, ну и спа. Обойдется вам 520 рублей, там мочалка, массажер для тела, пена для ванны, скраб и какая-нибудь бомбочка. Но это все для одного человека. На уютный вечер вдвоем ценник подрастает, конечно. Конечно, вряд ли ты парня накормишь какао с крекерами.
1: Хорошие новости.
0: А московские туроператоры придумали речной круиз под названием «День выборов». Сразу аналогии с известным фильмом, конечно, напрашивается, но там все немного проще. Участники будут голосовать, в каком городе остановиться на экскурсию, чем заняться, зумбой или йогой, и что будет у них на ужин. Обещают, что голосование будет открытым и пройдет под надзором наблюдателей. Неизменными останутся лишь начальная и конечная точки Москва и Нижний Новгород. Эх, а жаль, представляете, вот если проголосовать и уплыть куда-нибудь в Буркина-Фасо. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
12: Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала гостиничный номер. И ее отпуск обрел смысл.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
3: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте?
2: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
3: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
4: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
3: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
2: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
3: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
4: Разгильдяй и обалдуй. Афанасия надуй.
3: Надувной сотрудник Афанасий.
4: Купил, накачал, свободен.
5: Доктора временно запретили вам выпивать?
6: Но ваша репутация крайне важна для вас.
7: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
5: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
8: А ну-ка, дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
5: Да, всего один пшик, и ваша репутация под надежной защитой. Аэрозольные баллончики «Перегар». Компактный размер, удобство в эксплуатации, 5 ароматов на выбор.
7: Утром в понедельник обязательно испытаю на коллегах.
5: «Перегар». Ваш любимый аромат там, где вы.
4: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора» «Осенизатор». Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Прилучший в ураганном боевике «Осенизатор».
9: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
4: «Осенизатор». Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D с ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.

0: Ну а чтобы не чувствовать себя одиноким, я считаю, что необходимо вступить в суперигру «Автомобиль за улыбку», потому что там уже очень много хороших людей крутится в улыбайзере. И, кстати, если вы уже зарегистрировались и в ближайшее время почувствуете такое легкое головокружение, то это мы его раскрутили и играем. Не пропустите шутку Андрея Рожкова в самое ближайшее время и берите трубку, потому что в этом часе будем играть в нашу суперигру и искать очередного суперфиналиста. А еще поставлю вам рубрику «Ильф Петров и Бурунов», она под конец часа прозвучит. Чуть раньше со спортивными оговорками придет Роман Юнусов в рубрике «Голый штанга». Классика жанра будет, там появится Юрий Никулин и еще больше юмора прямо сейчас в нашем большом стендапе.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
2: Народ, всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха Возрождения, нет? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков. Смотришь по сторонам, сплошные викинги. Викинги сплошные, эти бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду. Они вот там волосы, даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее, просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая. Потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят. Такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем, я хочу сказать. Я знаю. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля. И вот Гуля, вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Долго спорили с женой, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Улыбайзер уже раскрутился. Как только шутка начинает звучать в эфире, та самая шутка Андрея Рожкова, он такой прям жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж не в курсе, хотя странно, что есть такие люди. На Юмор-ФМ разыгрываем автомобиль, разыгрываем его за вашу улыбку и, конечно, за ваше внимание. А люди, улыбающиеся, в улыбайзере крутятся, вертятся. Сейчас эта шайтан-машина решит, с кем сегодня играем, и надеюсь, что позвоним тому человеку, который эфир сейчас слушает, шутку может повторить. Ну, давай уже улыбайзер какого-нибудь хорошего, правильного человека. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить я сейчас буду в город Череповец. Светлана там проживает. И, кстати, фоточка у нее, ну, не знаю, я бы сказала, что прям вот новенькая, свеженькая, свежезагруженная, потому что осень за спиной, хотя, может быть, конечно, и прошлая осень, и позапрошлая, и... Ну, нет. Давайте позвоним Светлане в Череповец и узнаем, слушает ли она нас и может ли повторить ту самую шутку. Все-таки надеюсь, что слушатели свежие фотоньки загружают, потому что бывает, достанешь какую-нибудь старенькую и понимаешь, что уже не соответствуешь, увы. Вот, гудочек пошел. Хочется уже поговорить со Светланой. Хочется еще одного суперфиналиста к нашей хорошей компании добавить. Алло. Алло.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте, это Юмор-ФМ. Мы в прямом эфире. Нам нужна Светлана из города Череповец.
3: Добрый день.
2: Да, здравствуйте, Светлана. А у вас, кстати, сколько времени?
3: 19-18.
2: А, так же, как и в Москве. Ну, нормально, ну, прекрасно. Не спите, значит, еще. Очень хочется верить, Светлана, что вы сейчас слушаете Юмор-ФМ и сможете повторить ту самую шутку Андрея Рожкова. И...
3: К сожалению, нет. Сейчас
2: ну, Светлана, ну как так разочаровали нас? А у вас ведь наверняка есть домашние, которым уже исполнилось 18?
3: Конечно, есть.
2: Света, ну тогда загрузите их в наш улыбайзер. Вот видите, мы вам позвонили, вы не слушали. А чем больше вы домашних загрузите, тем больше шансов пройти в суперфинал и выиграть там автомобиль.
3: Отлично, так и сделаем.
2: Хорошего вечера. Спасибо, что улыбнулись хотя бы под конец. То есть это дает понять, что подарили такие положительные эмоции, несмотря на то, что Светлана не прошла в суперфинал. Ну, ничего. Бывали случаи, когда улыбайзер выбирал несколько раз одного и того же человека. Всем желаю удачи. Ну, а если вы еще не с нами в игре, на сайте веселоярадио.ру очень просто загрузить свою улыбающуюся фотку и тоже вот так вот с нами поиграть.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: FM. Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Ой, я вообще не знаю, он вроде бы не печатный, но я расскажу просто, как все складывается. Психология. Анекдот неожиданно. Или пьяных тоже входит. Пьяный в троллейбус. Он на троллейбус. Людей, народ едет на работу. Мрачные стоят. Он вошел, уже с утра поддал. Говорит, братцы, гляньте в окно, весна, а? Весна, гляньте. Все молчат. Все. Он говорит, солнце, а? Это ж радость людям, а? Никто ничего сейчас смотрит. Вы понимаете, что весна будоражит все, а? Братцы, ну, а? Все молчат. Он говорит, ну раз никого нет, я отолью здесь. Стоит пьяный, качается и никак не может попасть двушку, опустить в автомат. Он опускает, никак не может. Вот время проходит женщина, мимо говорит, о, нализался. А еще таксист. Он говорит, а почему таксист? Он говорит, шапка у тебя таксистская? Он как? Да, а была Андатрова. Вот анекдот, который мне очень понравился. Вот времен того нагнетания, представьте себе, когда вот уже, так сказать, вот-вот могли быть столкновения с Америкой, нагнетание вооружений и все. И вот в этот период рассказывается анекдот, когда высоко, чуть ли не на самом краю неба, со страшной скоростью навстречу друг другу летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными такими, с мощными ядерными боеголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг другу. И когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились. И наша спрашивает американскую. А ты куда летишь-то? Американская. Как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит, ну, если ты к нам, я к вам. Американская говорит, вот интересно, встретились. Я ни разу не видал, вот я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит, так может, давай по случаю встречи по стакану. Американцы говорят, давай, давай. Ну и выпили по стакану. Американцы говорят, слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд. Я там вас как шарахну, то ничего. Наши говорят, ну у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят, хоть трагедия какая. Наши говорят, ну чтоб повеселее было, давай выпьем еще по стакану. Ну и американцы говорят, давай. Они выпили еще по стакану. Американцы вдруг помрачнел и говорит, слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наши, да, что же это, какой кошмар, там мы же с тобой погибнем оба. Наши говорит, так давай, за упокой нашей души, еще по стакану. Так, говорит, давай, они выпили. Американцы говорят, ну, я полетела. Наши говорит, а на пасашок? И американские говорят, давай. Они выпили еще по стакану, и американцы вдруг побледнела. И говорит, что-то меня нехорошо тошнит. Наши говорят, не бойся, я тебя до дома провожу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеется противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
11: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
10: Юра Борисов, Иван Янковский.
12: Ты что думаешь, я испугался?
13: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
10: Битва моторов. В кино с 8 октября.
14: 12+.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наука не стоит на месте. Вот и медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: Мужчины, выпуск для вас. Расскажет, почему нужно жениться на умных, а не на красивых. Правда, это мало что изменит в мировоззрении парней, но деточкина хотя бы попытается. Не пропустите. Ну и впереди у нас еще Ильф Петров и Бурунов. Фрагменты любимых произведений в исполнении известного артиста. И еще больше юмора прямо сейчас с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Хеллоу! Комментатор комментировал? Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Ой! Штанга!
3: Вот это удар! О! Я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналдо. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий в ворота турецкой сборной. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Это «Экспертное мнение» от душеведов. Погнали! Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева посоветовала мужчинам жениться, но только на умных женщинах. Умная жена может продлить жизнь парню примерно на 46%. Образованная женщина, как правило, следит не только за собой, но и гонит мужика на всякие обследования. Аналитики даже приводят статистику. Крепкий брак и заботливый партнер – это факторы, влияющие на продолжительность жизни. Доктор Вяльба посоветовал почаще кричать для снятия стресса. Это и для связок полезно, и для нервов. Но есть, конечно, важные.

0: В данный момент нужно знать, где и как кричать. Лучше это делать дома или в лесу, там, где никто из окружающих вас не услышит. Не нужно пугать людей. Делать это нужно так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой, вот тогда это имеет эффект, подчеркнул эксперт. Ну, сказать, что в лесу никого нет, конечно, нельзя, потому что зачем зверям слышать ваши вопли? У них же тоже нервы не железные.
1: Хорошие новости.
0: Кричать нельзя, пишите каля-маля на бумажке. Психологи говорят, что это новая техника от тараканов в голове. 10 минут каракулирования, ну, в смысле написания каракулей, помогают убрать страхи, тревоги и переживания. Постепенно они перерастают в текст, и неважно, что ты пишешь. Вот таким образом Дарья Донцова написала все свои 200 книг. Мозг таким образом очищает кэш, если сравнивать с компьютером, и голова становится пустой и прекрасной. Полезнее всего, друзья, получать хорошие новости, настоящие витамины для настроения. И скоро очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла Вольф в сети автоцентров Мир масел. Замена бесплатно. Мир масел. Продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска.
5: Подробные условия акции уточните у менеджеров автоцентров.
6: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Буквально недавно предлагала чай, а теперь постель. Ох, нравятся мне эти проводницы.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Город Черноморск всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных работников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, как в город приехал новый художник Феофан Мухин. Первая его работа вызвала большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведующий был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Но в глубине души Феофан Мухин оставался верен овсу, который и сделал его карьеру.
3: «Овсом оно, конечно, способнее!» — воскликнул Остап. «А Рубенс-то с Рафаэлем дураки, маслом старались! А где ателье этого деляги? Хочется бросить взгляд!»
2: Диалектические станковисты, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мухину. Феофан работал у себя в садике на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мухин хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
4: «Сколько вы получите за эту картину?» – застенчиво спросил Плотский.
2: Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил: «Что ж, рублей 250 музей за нее даст».
4: «Однако дорого».
2: «А овес-то нынче, — сказал Мухин певуче, — не укупишь, он дорог, овес-то». «Ну, как яровой клин?» — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. «Посев компании, я вижу, проходит удачно. Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом, а в один прекрасный день она совершенно посидела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мухин. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай». Диалектические станковисты сочувственно захохотали. «Ладно», — сообщил Остап, прощаясь. «Сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски, переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек – замечательная идея».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Дизоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interschool Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interschool от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interschool работает так, что хочется еще.
7: ОКЛ Стрит, ОКРН 116774678076-1, город Москва.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
9: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на веранде.
2: Привет, ребята. Привет.
3: Привет.
2: Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делала вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Что, вы заказали уже?
4: Вон QR-код, там меню.
2: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
5: А что случилось? Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
3: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
2: Да.
3: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
4: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей.
5: Это обязательно.
3: Да, в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
2: Абсолютно
3: от которой
2: лишняя.
3: Нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года карминовый красный. Угу. Либо Viva Magenta, да?
5: А, да, реально, я загуглил.
3: Вот, это
5: да.
3: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
2: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
3: Да.
2: Правда, очень здорово. Mm-hmm. Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
3: Прости, пожалуйста.
2: Это ты меня прости, Саш, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
5: Ты серьезно?
2: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
5: Да, точно.
2: Вот, все. Это
4: опять
2: все,
4: точно. Что, угораете?
3: Нет.
2: Абсолютно,
3: абсолютно нет.
2: Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
3: Сейчас нормально.
2: Классно.
3: Да.
5: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart — это братья Запашные?
3: Не надо нам это говорить.
5: Нет, я просто...
3: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это
4: рассказывать. Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
2: Да ну хватит, ну мы же попросили.
5: Да, у него вот такая шишка была. Только плоская.
3: Пожалуйста.
2: Нам не
3: Тимур,
2: надо
3: пожалуйста,
2: все это знать.
3: Мы не хотим это знать.
5: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
2: Да,
3: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего.
5: Да,
3: не надо рассказывать.
5: Подождите, подождите. А то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмича. И ча-ча-ча.
2: Да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Это чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка? Расскажите, что нового?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое — это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ехал вчера в автобусе. Напротив сидела девушка с пятым размером груди. И тут я понял, какая же на самом деле прелесть эти наши разбитые дороги.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Алеша смотрит по телевизору выступление оперного певца. Смотрит долго, терпеливо и внимательно. И говорит: «А когда мы в садике так орем, нас ругают». Настя, 6 лет, рассказывает папе: «У меня будет 3 мужика. Один будет убираться, один кушать готовить, а один выполнять все мои желания. А ты, папа, у мамы все один делаешь. Вот тебе не повезло». Мама 5-летнего Алёши наводит красоту, проще говоря, красится. Алёша внимательно наблюдает и спрашивает: «Мам, а что ты делаешь?» «Я делаю себя красивой, сынок». Алёша с важным видом: «А я и так красивый, особенно когда помоюсь».
0: Угарный папа.
1: Венера 3,5 года. Сидит на коленях у бабушки и гладит ее по лицу. Потом резко убегает, через минутку где-то возвращается с утюгом и говорит: «Бабушка, у тебя такое мятое лицо, давай его погладим». 5-летнего Лешу на прогулке соседка угостила яблоком. Тот берет яблоко и смотрит на маму. Мама спрашивает: «Сынок, что надо сказать?» Алеша с суровым басом: «А вы его помыли?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Не спорю, кактус действительно собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сел.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было, но ему очень завидовал мой дядя, и однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы.

0: красивая.
1: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
0: А они что?
1: А их каждый день по СТС крутят.
2: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине. Аж 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
2: В смысле фильм?

Всем привет! В студии Юля Деточкина, и у меня для вас истории, завязанные на животных. В одном из латвийских городков Айспуте пришлось вызывать полицию, чтобы остановить драку между барсуком и ежом. Звери сцепились на лестничной площадке многоквартирного дома. Городок крошечный, в нем всего лишь 4000 жителей, и, как правило, тут очень тихо. И здесь раздаются пронзительные вопли, удары. Страшно, очень страшно. Короче, при появлении дежурного наряда барсук сразу ретировался.

0: испугался. Наверное, у него уже были приводы. А еж подождал, пока враг отбежит подальше и тоже утопал, пыхтя и ворча. Вот интересно, что могли не поделить еж и барсук? Жительница Канады Лиа Уилсон нашла раненую ворону и отвезла ее к врачам. А когда выходила, отпустила птицу на волю. С тех пор родственники той вороны регулярно дарят даме подарки. Сначала бросали к ее ногам пучки перьев, а теперь подарки стали покруче. Например, палки, комочки мха и даже маленькое гнездо. Это как встреча с друзьями каждое утро, радуется женщина. Может, их как-то подрессировать, чтобы дарили золото, ну или просто деньги откуда-нибудь приносили. Что ей делать с палками и мхом?
1: Новости.
0: Пара британцев выгуливала собаку и обратила внимание, что кто-то выбросил на мусорку парочку картин с психоделическими кошками. Супруги подумали, хорошо бы подарить эти картины на свадьбу сыну. Но невестка подарок вернула. Интересно, почему? Тогда решили продать, и оказалось, что это работа художника Луиса Уэйна. Синяя кошка среди цветов и психоделические кошки. В итоге найденные в мусоре работы продали в наших деньгах за почти 1,5 миллиона рублей. Вот, наверное, невестка-то локти кусала. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Дедочкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Ты прикинь, моя жена водит машину гораздо лучше меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростали есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. Как бы. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Че делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30 с другой стороны 2 выстрела. Пух-пух! Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне! И снова все на балконах... И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы к кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомните, нет в мире такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
3: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17, я класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой машу игрока, поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду.
3: И пойду на рыбу я огуречков.
2: Но и тут он навалил.
5: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки милые, если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит, да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю. Человек столкнулся с представителями уголовного мира. Они его достают из машинки помятой. Говорят, брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну, что у нас с баблом? Он говорит, ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну, хорошо, может быть, конечно, двадцатка много. Давай, десятка. Ну, десятка, чтобы через месяц была. Он говорит, я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну, что у нас с червонцем, брат? Он говорит, ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит, ну, десятка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну, что, пятерка, как штык? Ты понял? Он говорит, я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну, что с пятеркой? Говорит, нету, ребята. Ну, тогда мы тебя уроем. Он говорит, ну, ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю. Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит, говорит, мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо. Будешь толстеть, не надо. Он говорит, а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане пассажиры, экипаж нашего авиалайнера прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и у нас кулинарная минутка. В сети завирусился видос с девушкой, которая решила сварить яйцо с помощью собственного дыхания. Если верить видео, то она везде носила с собой яичко и просто на него все время дышала, а потом якобы хоба, и оно вкрутую. Но не вздумайте переводить продукты, потому что наш человеческий выдох недостаточно горячий, чтобы белок начал сворачиваться. Кстати, эта мадам уже типа готовила курицу, отшлепав ее 23 034 раза. Но если у вас, конечно, много свободного времени и не жалко продукты, можете и курицу пошлепать. Мы не против. В Китае кофейня каждый год осенью варит кофе с грибами. Два продукта – сырный американо с белыми грибами и латте на овсяном молоке с белыми грибами – стоят всего лишь 23 юаня, ну или 300 рублей за чашку. Рекламируют кофе в сети. Сотрудники кафе признаются, что их напиток весьма популярен. В день готовят до 70 чашек. Нет, ну а чем грибной латте хуже, чем тыквенный?
1: Хорошие новости.
0: Эксперт Елена Слынько рассказала россиянам, как отличить старый белый гриб от молодого прямо в лесу. Вдруг вы решили сделать кофе с грибами? Вот вам совет. У молодого боровика шляпка выглядит как полусфера. Поверхность гладкая, упругая и матовая. Цвет у него светлый, кремовый, охристый или светло-коричневый. Старый же гриб с плоской шляпкой. У совсем переспелых экземпляров края загибаются вверх, превращая гриб в подобие глубокой тарелки или воронки, говорит Елена. Как же хочется быть молодым боровиком с охристой шляпкой. Ах, но на самом деле шляпка уже загибается, друзья. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске,

Карталах Троицкий и Южноуральские – до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – +9. Эй, ты самая...

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром первым делом послал всех нахрен.

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный. Неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише. Я не пою. И Дина Михайловна не поет. Мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте. Сплевывайте. Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае. Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% несчастных мужчин должны это съесть.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Нет.
4: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Ну, говорю же, не читал.
4: Да вы что? Это же просто хит.
5: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
3: Вот это интрига! Как же называется книга?
5: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
6: Милый, я хочу трах-бах.
7: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
6: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
7: О, ладно, вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
8: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
6: Трах-бах, трах-бах.
8: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой. То есть бахайте!
9: Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
10: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
9: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
10: Самый громкий буль.
9: И самый далекий плюх.
10: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
9: А для всех гостей праздника – незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
10: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
9: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
10: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
9: Подробности на сайте все нипочем, когда с кирпичом.бульк.
0: На Юмор-ФМ.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева. Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной. Породы бишон фризе, кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. Но это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Один мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: изъян.
1: Юмор ФМ. Классика жанра. Ефим Шифрин.
2: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1.5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно, как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. Как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну, а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Видите, 3 птички. Кое-кто на Западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет. Каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет. Эти промозгло-серые, коричневые, опостылевшие тона кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева, покрывало поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши, вине и женщин. Таким образом, можно рассматривать полотно «Кающаяся Магдалина» как суровый документ той далекой эпохи, подписанной талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет. Спасибо за внимание.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Я обожаю закаты, это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Вспухающих отверстий в ягодице Щепкина АА могу объяснить тем, что во время нашего диспута о противоречиях философской концепции Гегеля он слишком близко махал перед моим лицом вилкой, и я предупредил его о травмоопасности таких действий доступным языком. Поскольку его это не остановило, я был вынужден наглядно продемонстрировать свои опасения. Панорамное окно кафе у причала пострадало в результате того, что моя бывшая пришла туда с новым хахалем, а я случайно проплывал мимо. На рынке мне дали попробовать настоящую домашнюю грузинскую чачу. Но я не мог предположить, что это выльется в пропажу золотых украшений, наличных денег и кожаной куртки. Ушибы пострадавшего могу объяснить тем, что из-за громкой музыки в позднее время в его квартире, которая находится над моей, я сначала постучал ему по батарее, но он не отреагировал. Пришлось подняться и постучать по более чувствительным частям его тела. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухить. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити-криминалити. С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске «Отечественная повестка». На карте России появился новый Питер. Более того, этот Питер – деревня. Она находится в Архангельской области и раньше называлась Савинская, но местные жители попросили переименовать. Почему не в Москву? А потому что Питер – название историческое. Оно упоминается в архивном издании 1859 года.

0: года. Савинская, в скобочках, Питер. Это, между прочим, не единственный Питер в стране. Есть еще одна деревня и тоже не на берегу Финского залива, а в Костромской области. Второй том «Мертвых душ» до сих пор будоражит умы Отечества. И вот решили, что его может написать гигачат. Действительно, нейросеть написала роман, который получил название «Мертвые души. Возрождение». Работа над проектом заняла больше года. Искусственный интеллект был обучен на полном собрании сочинений Гоголя, на трудах его современниках, библейских текстах и даже живописи, которые ценил классик. В общем, школьники, которые радовались, что второго тома нет, теперь есть. Но от вещей возвышенных к приземленным. Москвичей приглашают помочь городским животным подготовиться к зиме. Тут какая история? Белки делают запасы на зиму. Они прячут орешки, все такое, как бы все об этом знают. Но дело в том, что белочки забывают потом, куда спрятали, и начинают голодать. В общем, надо помогать. Не орешки искать, а сделать кормушку, купить запас еды для птиц и белок и принести в экоцентры. Адреса есть на сайте mos.ru. Ну а у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Дедчкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дети – это не только цветы жизни. Вот, например, папа Карло в хороший год срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. И даже спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга, известного острослова Бернарда Шоу, немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3», – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, Ваше Величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное и непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

жаркое солнце, синие-синие волны и пустынный пляж.

серьезно. Малыш, я тебя люблю, когда ты рос.

0: Юмор ФМ.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат.
0: Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всадки и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в пятницу всадки и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, убедительная просьба: прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Сызрань.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин. Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев.
3: А также в студии я, Екатерина Петрова.
2: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелень, стол до хренища экранов. Мы что, все что ли будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
3: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины: скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
2: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
3: Да, Дмитрий, есть.
2: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
3: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серф?
2: Что такое серфинг?
4: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
2: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
3: Дмитрий, пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
5: Короче, мы едем на полгода на Бали.
2: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
3: А так как же проходят ваши тренировки?
2: Тренировки!
4: Да, ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
2: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу. У меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
3: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
2: Да потому что, Екатерина, потому что, уважаемый моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийц, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой, а этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
3: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
2: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
3: Ну, а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
2: Кого?
3: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
2: В России!
6: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
2: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
6: Получается так, приятель.
3: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
2: Да?
3: Да.
2: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
3: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
6: Могу, но мне для этого нужна доска.
2: Ха, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
3: Вообще охренели, Дмитрий. Йо. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
2: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро, потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук, и лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой, и вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе, и теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми – Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты, а второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Рома 4 года. Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку. Нет, Рома, не получится, отвечает мама. Рыбалка не женское дело. Что ты, мама, очень женская. Надо просто сидеть и молчать. Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке. Бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь. Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
0: Угарный папа.
1: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает. Баба, баба. Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит: «Чё, бабу хочешь?» Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает: «Мам, что это?» «Колокола звонят, доченька». Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво: «Звонят, звонят, звонят, звонят, а трубку никто не берет». И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
2: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
3: Здорово, уважаемый пан. Подписчики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
4: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
5: Мужик, спустя 20 лет работы на одном заводе, пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
6: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
7: Да, я же так и сказала.
6: Допустим, разобрался.
7: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
6: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
7: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
6: Какой опытный? У него все пальцы есть.
5: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
6: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
7: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
6: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
7: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
6: Где я провалился?
7: Вы материтесь.
6: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?

Всем привет, с вами Юля Деточкина и транспортные проблемки. В Швеции перед инженерами встал острый вопрос. Они обсуждают, как поменять дизайн роботакси, чтобы люди на заднем сиденье не занимались грешным делом. Как выяснилось, парочки отдаются на волю автопилота и страсти нежной. Плывут, так сказать, по волнам любви, без руля и ветрил. При этом обычно в таких такси работают камеры, и отсутствие водителя вовсе не означает приватность, но всем пофиг. Я придумала, пусть едут стоя. Или, например, давайте сделаем кабину одноместными. Пустите меня на симпозиум, я все вам расскажу. В Британии в городке Латимер большие трудности с транспортом, и все из-за Гарри Поттера. Именно там снимают свежий сериал, и дороги то и дело перекрывают. В итоге жителям приходится делать 18-километровый крюк, чтобы объехать препятствия. У нас здесь проходили съемки самых разных сериалов, и все было хорошо, а теперь деревня практически остановилась, даже пешеходные дорожки перекрыты, негодуют латимерцы. Вот же. А в Китае парень не тратится на такси или автомобиль, он уже несколько лет ездит на страусе. А Хуа, так его зовут, обладатель страусиной фермы. Хуа выезжает в город только на тех страусах, которых до этого тренировал. Его птицы могут бегать час-два без отдыха и разгоняться до 100 км в час, обгоняя даже электромобили. А главное, что страус снесет яйцо и накормит в случае чего. А вот электромобиль накормит тебя, то-то же. Хорошие новости не за горами. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь. Юмор

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомните, у метеорологов прогнозы сбываются всегда. Не всегда совпадают даты.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Пришел человек с испитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
2: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил, съел 2 соленых огурца, 1,5 литра киселя, заел это все оливками с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Снежинские три часа.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бобслист Иванов, прежде чем сесть в ванну, толкает ее 20 метров по квартире.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
4: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
5: Добрый день.
6: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот, что за сумма?
5: Это холодная вода.
6: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
5: Это горячая вода.
6: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
5: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
6: А вот это вот что за цифра?
5: Отопление.
6: Да. А отопление это что?
5: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
6: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
5: Ну, значит, столько накапало.
6: Накапало!
5: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
6: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
5: Уборка снега.
6: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
7: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Я помню, мимо проходил. О, большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена!
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила.
5: Ну почему, почему, почему был крокодил зеленый, а потому, потому, потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматофоров, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
6: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
6: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
5: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.

0: Прости. Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я настолько хорош в постели, что даже просыпаться не хочется.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А гаишник мужика останавливает. Вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит, да. Сынок мой нарисовал.
2: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, такое хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: «Прошу прощения, кто везет лыжи с собой?» Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: «Ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, тут уже 3 часа, сейчас запросили камеру хранения, я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Он принимал ее такой, какая есть, и успокоительная.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие, понимаете? Поэтому прислушайся, народ врать не будет.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске три мужчины накреативили, но кому-то слава и деньги, а кому-то тюрьма. Итак, рассказываю. Актер Сильвестр Сталлоне признался, что хотел купить первый фильм про Рэмбо, чтобы сжечь его. «Когда мы впервые увидели фильм в черновом монтаже, моего агента стошнило», — говорит Слай. «Настолько все было ужасно. Кажется, я был 11-м актером, которому предложили эту роль. Никто не хотел за нее браться. Все было настолько плохо, что я даже пытался выкупить права, чтобы просто это сжечь», — признался Сильвестр. В итоге на монтаже из 3 часов сделали 90 минут. И нормально получилось. А Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро и Майкл Дуглас могли бы быть Рэмбами, но отказались. Зря. Один энтузиаст из Штатов, который работает школьным географом, создал сайт «Земля снов». Это интерактивная карта, на которой размещены сны реальных людей со всей планеты. Выглядит «Земля снов» как глобус, на котором расположены светящиеся точки. Каждая – реальный сюжет сна отдельного человека. И любой желающий может анонимно отправить свой сон через форму на сайте. Вообще идея хорошая. Можно зайти и прочитать, что снится твоему соседу снизу. Возможно, ему снится, что над ним в квартире поселился табун лошадей. А вот деятелю из Сингапура может грозить заключение. Мужик решил пошутить над своим коллегой, нарисовал с помощью нейросети крокодила в местном водохранилище и показал ему. Наврал, что сам сфоткал.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Малышу было очень жалко Карлсона, но папе был до зарезу нужен лодочный мотор.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, этот человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, что в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорить номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 256-32-48. От Бориса 38-41, код 8-0-4. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом секрет успеха всех тренингов личностного роста.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
3: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
4: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
2: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
3: Рога и копыта. Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукуреку.хрю.
5: Федерация городошного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков.
6: Фестиваль ночной городошной лиги.
7: 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам. Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин.
8: Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники».
9: Фанат городков, займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте
10: «Ах, как хочется ворваться в городки. .ах».
11: Ну? Кто тут хочет маминых люлей?
12: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
13: Аппетитные, сочные, нажористые.
14: Разогрел в микроволновке и готово.
15: А я их просто обожаю.
12: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
11: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
12: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
11: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
12: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
13: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
14: «Мамины люля».
15: «Мамины люля».
11: Вкусно, как у мамы.
0: На Юмор-ФМ.
16: На меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров. Сережа Лазарев. Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим пи***ком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего. Из твоей эпохи, говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась. Ты тоже должна стараться выучить эти. Кек, шпек, лол, кринж. Я выучила. Я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил. Я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это обычных детей приносит аист, а барабанщиков приносит дятел.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Со мной недавно музыкальный момент приключился. Ну почему музыкальный? Меня на улице Чайковского машина сбила. А я же не знал, что по новым правилам автомобили едут на любой цвет светофора, а пешеходы перебегают, ну на какой повезет. И серьезно, очнулся в больнице, лежу и думаю, это какой я подвиг совершил, что мне такой памятник из гипса отгрохали. А доктор говорит, лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Ну, жена принесла жареную курицу, нянечка притащила утку. Сосед по палате меня полюбил, потому что в гипсе моей левой ноги он прятал шкалик со спиртом. А тут его на процедуру повели, а он телек порубил, а сам ушел. А по телеку в это время шла передача, этот рок-шмок, ну, показывали это попсу-рапсу. Тут передача для дебильного отделения. А я лежу в травме, ну, по возрасту, может, чего-то не понимаю. Смотрю, на экране соплист такой длинноволосый появляется и как запоет. Девушка, девушка, где же твой дом? Встретиться, встретиться надо вдвоем. Девушка, ведь у меня, посмотри, что-то созрело внутри. Я лежу, смотрю, думаю, что у него там созрело? Вдруг девах такая разбитная выскакивает, говорит, и поет. Я люблю тебя за то, что у тебя есть кое-что. У тебя есть палочка, у тебя есть... И показывает такая палочка с набалдаш. Я понял, почему он в припрыжку так по сцене. Он инвалид. А он когда услыхал, что она его любит, он ей тоже. Я люблю тебя, делай как я. Слышь, смотрю, эта деваха опять выскочила вперед. Запела так вот тихо, запела. Не проси меня сесть, не проси меня встать, не проси меня снять звезду, не проси меня дать, не проси меня дать, то, чего я дать не могу. Знаешь, и вдруг дымом все заволокло. Я думаю, это специально они дым пустили, ну, чтобы не видно было, что они там. И вдруг его такой кислый голос из-за дыма. Белокурая мисс, не смотри на мой низ. Она ему, не болтай во сне, прикоснись ко мне. Если спишь, то спи, если любишь, люби. И вдруг опять такой кисловатый голос, ну дым, я ж не вижу. И он опять говорит, давайте все пожалеем того, кто очень хотел, но не сумел. Ну, думаю, все, конец. Нет, дым рассеялся, деваха это выскакивает, как заорет. Хорошо, ядрен мать, только меру надо знать. Ну, тут у меня крыша поехала, фундамент треснул. И я из своего гипса, как черепаха из панциря, голову высунул и запел. Зачем вы, девочки, красивых любите? Она прямо как будто с экрана соскочила и на меня по палате идет. И поет, хочешь, меня ты хочешь, но молчишь. Я раз и сознание потерял. Очнулся от нашатыря. Доктор говорит, жить будет, а телевизор из палаты убрать.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Слушайте, а кто-нибудь реально похудел от секса? Или я один так мучаюсь?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавший, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. В Дагестане дайверы построили квартиру на дне Черкесского водохранилища. Ныряльщики собрали стену, повесили на нее ковер, поставили стульчики, столик, холодильник, плиту. Ну а в финале еще и припарковали на дне белые «Жигули». Правда, народ негодует. На дне нет интернета. И как же жить в этих хоромах без Wi-Fi? В Москве популярными стали ugly-тату с плесенью. После нанесения рисунков кожа выглядит как кусочек хлеба, который где-то на месяц забыли в хлебнице. И тем не менее у тату-мастерицы, которые создают эту плесень на коже, запись расписана на месяцы вперед. Есть, конечно, противники, но кто же их слушает? А зря. Загниваем, ребята. Посмотреть на необычные татуировки можно в нашей группе Юмор-ФМ ВКонтакте. И не забывайте подписываться.
1: Хорошие новости.
0: Кстати, рэпер LJ тоже сделал татуху во всю спину. Но его никто не осуждает, а все, наоборот, восхищаются. Леха, так его зовут, сделал масштабную татуировку с символикой родного Новосибирска. «Мой город, мои люди, я дома. Счастлив, что могу вернуться именно так. Увидимся», — написал рэпер под фото, где показал работу мастера. Это ж надо так любить свой город. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие.

против. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, черт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщение. Чувства остались.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А помню, в детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее забрала и спрятала.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, друзья! В этом выпуске наша коллекция курьезных ситуаций и забавных историй из жизни замечательных людей значительно пополнится. А герои истории – властелины съемочных площадок и театральных подмостков, знаменитые режиссеры. Ну что, приступим?
0: «Шутить изволите».
1: Однажды русский театральный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко смотрел балет «Астафьево пламя Парижа». В соседнем кресле оказался пожилой колхозник, с большим восторгом принимавший все, что происходило на сцене. Только одно его огорчало. Как же так? Оперный театр, а никто не поет. Немировичу Данченко пришлось объяснить колхознику, что балет – это особый жанр, в котором не поют, а только танцуют. В этот самый момент хор на сцене грянул «Марсельезу». Колхозник с укором посмотрел на Немировича Данченко и сказал: «А ты, видать, вроде меня. Первый раз в театре-то». Советский режиссер Борис Брунов как-то прибыл с концертной бригадой на гастроли во Вьетнам. На аэродроме их радостно встречали вьетнамцы, все, как водится, небольшого роста. Борис Сергеевич в знак дружественного приветствия выбрал первую попавшуюся маленькую девочку, взял на руки и поднял высоко над головой. И тут же услышал от переводчика: «Немедленно опустите ее на землю. Это министр культуры Вьетнама». Знаменитый советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ехал на поезде. Сосед по купе, узнав его фамилию, стал обрадованно повторять: «Горжусь! Горжусь честью с вами познакомиться». В пути они разговорились. Сосед рассказал о своей работе, Эйзенштейн о своей. На прощание сосед сказал: «Никогда бы не подумал, что такой великий физик, как вы, в свободное время еще и снимает кино».
0: «Шутить изволите».
1: Вот так порой бывает. Перепутаешь физика с лириком, и курьезный случай превращается в исторический анекдот. А таких анекдотов у нас на Юмор-ФМ еще немало. Но прямо сейчас я все рассказывать не буду. Приберегу для нашей новой встречи в эфире. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У нас у математиков в постели только две позы. Ты либо в числителе, либо в знаменателе.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Тахирович, можно?
3: Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да?
2: Что?
3: С новым счастьем. Собака, ты некультурная.
2: Азамат Тахирович, а вам кажется, какой сейчас день?
3: Ну, смотри, да, было 31 декабря, я выпил, лег спать, проснулся, выпил, лег спать, проснулся, выпил, и вот пришел ты, получается, 2 января, 17.30, правильно?
2: Азамат Тахирович, сейчас середина апреля. Вы бухаете 3,5 месяца.
3: Да ладно, серьезно? А я сижу что-то, думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Ну, давай тогда догонять планету, что тут у нас происходит вообще в этом мире-то. Ну, как сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? А, кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще?
2: «Брат 2», Азамат Ильич.
3: Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас что идет? Какой «брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал?
2: Азамат Тахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость.
3: Какая недвижимость арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? Она не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли?
2: Азамат Ахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже.
3: Да ладно?
2: Да.
3: Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А что у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана, которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс.
2: Азамат Ахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды, все иностранные сети ресторанов быстрого питания. Фильмы запретили все, Азамат Ахирович.
3: Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить. По-моему, даже проткнул кого-то, одного из них, да? Того алкоголизм спас.
2: Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете?
3: То есть Запад нам этот запретил Бэтмена, Макнаггетсы и Зару. Правильно?
2: Правильно.
3: Да. А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё? Ладно, Сашка, полететь-то куда-то можно хоть отдохнуть, хоть встряхнуть?
2: Ну, кое-куда можно, Азамат Ахирович, можно в Дубай, например.
3: Ну вот же Дубай! А чё ты меня нагнетаешь тут сидишь? Ну Дубай же можно! Поехали в Дубай, значит.
2: Азамат Ильич, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой...